0: номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Хорошо-то как! Когда?

0: станции 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

вовек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

apakah

0: Зак ФМ, когда душа поет. Участник акции «Знай наших» Константин Медведев, город Крымск.
1: Встречай, встречай, родная сторона. Мы победили в том честном бою. Тому порукой батька-атаман, конь вороной да памятный курган. Тому порукой батька-атаман, конь вороной да памятный курган. Ох, было жарко, да нам не привыкать, в бою смертельном славу добывать. За честь, за веру, за отца да мать, по чистом поле русском умирать. За честь, за веру, за отца да мать, по чистом поле русском умирать. Встречай, встречай, родной.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Zack FM. Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаху стало известно, какие законы Госдума приняла, где базу газодымозащитной службы открыли и кого туристы с собой в Крым все чаще берут. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Госдума приняла сразу ряд законов против мошенников и в сфере связи. Так, на госуслугах появилась тревожная кнопка для сообщения о случаях мошенничества. Введены детские сим-карты для защиты несовершеннолетних от вредоносного контента. Нелегально ввезенные и украденные телефоны теперь будут попадать в черный список. Операторов связи обязали блокировать номера, используемые для противоправных действий. Максимальное число банковских карт на одного человека ограничено 20. Банки и операторы теперь обязаны компенсировать ущерб клиентам, если сами не выполнили обязательства по противодействию мошенникам. В Севастополе открыли новую базу газодымозащитной службы. На дежурство заступил 31 газодымозащитник. Подразделение будет защищать Байдарскую долину с 15 населенными пунктами, а также зону ЮБК, детские лагеря и здравницы. Служба позволяет пожарным входить в горящие здания с использованием средств защиты органов дыхания и зрения. Крым все чаще выбирают для путешествий с домашними питомцами. На лето спрос на квартиры, где разрешено проживание с животными, увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых востребованных направлений для отдыха с питомцами. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове малооблачная погода. Местами дождь возможен. В Симферополе облачно, небо поплачет. На термометрах плюс 24. Такая же погода в Бахчисарае. В Евпатории и Керчино градус выше. Там сегодня ясно. В Ялте, Луште и Феодосии сегодня малооблачно с небольшим дождем. На термометрах плюс 23. Столько же, но без осадков в Севастополе. Метеопривет отправляется в село Братское Красноперекопского района. У вас сегодня малооблачно с небольшим дождем. На термометрах плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Доброе раздольное утро. С широкими улыбками на устах вас приветствуют ведущие Андрей Зитер и Александра Вольская. Друзья, 7 часов и 8 минут. У нас сегодня уже с вами среда, что не может не радовать. А среда — это что такое?
1: Это праздник.
0: Это маленькая пятница?
1: Это маленькая пятница. Друзья, сегодня по праздникам, да, сегодня день шариковой ручки и день разрисованных ладоней. Я вот сразу вспоминаю, как мы готовились к экзаменам, учили, зубрили, шпаргалки писали. На ладонях все это делали, в том числе, да?
0: Да, а я еще хочу сказать не только ладони, а еще и коленок же.
1: Мы об этом поговорим с тобой в эфире, ну а нашим радиослушателям хочется задать вопрос. Помните свои экзамены в школе, в институте, и куда вы хотели поступать, куда поступили?
0: Да, июнь — это время выпускных экзаменов, пора действительно такая волнительная, все выучить и при этом от волнения ничего не забыть.
1: Вот об этом сегодня и будем говорить. Пишите нам на номер МАКС 928-401-2020, обязательно зачитаем ваше сообщение. Ну а впереди немного музыки, а вместо зарядки потанцуем.

0: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государству.

0: кристаллы от МВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода йода апельсин». 79,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
3: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
2: Откуда ты знаешь?
3: Ты мне уже третий раз звонишь.
2: Ну а ты что?
3: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую Лада. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинанс Банк». Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит».
5: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
6: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.

0: Если на рассвете голоса зовут вас, не волнуйтесь. Это вы включили радио Казак FM и утреннее шоу «Алло, село».
1: Доброе утро и с бодрым настроением. Конечно же, с позитивными мыслями мы продолжаем наше утреннее шоу. Студия Александра Вольская и Андрей Зитер.
0: Отзвенели, отколоколили мелодии торжественных линеек, последних школьных звонков. Ну и казалось бы, вот она, свобода. А нет.

0: Нет, да, не тут-то было, как говорится, да? Впереди волнительная пора, и уже идут экзамены.
1: Да.
0: Кропотливая работа, подготовка к ним.
1: Вы знаете, тема сегодняшнего эфира «Волнуйтесь спокойно, у вас экзамен», она как раз вот актуальна, потому что да, мы сегодня так с Александрой повспоминали и свои годы студенческие.
0: Как мы сдавали экзамены, и школьные, и студенческие. Поговорим, да, вот на эту тему сегодня, конечно же. Андрей, как ты помнишь? У тебя еще свежо в памяти?
1: Это забыть невозможно, на самом деле. Во-первых, я прекрасно помню, как мы поддерживали друг друга. Вот я помню, когда мы... Раньше мы сдавали экзамены в 8 классе, после 8 класса были экзамены, да, и потом ребята, кто-то уходили в ПТУ, там на то время было, да, а кто-то шел уже дальше в 9-й класс, да, 11-й не было.
0: А ты взрослый, 9-й, 10-й у тебя еще.
1: Я никому не говорю,
0: как мой Андрей взрослый.
1: Я динозавров еще видел. Вот, и было очень здорово, и, конечно, вот эти моменты в 8 классе, когда мы друг друга поддерживали, мы прекрасно понимали, что мы сейчас разъедемся в разные города, да, и вот подготовка к экзамену, она так вот сплоченно как-то, мы более дружили, прям у нас класс был, кстати, очень дружный, и классный руководитель у нас была потрясающая
0: женщина. Многое зависит от
1: женщина.
0: Того, как классный руководитель.
1: Знаешь, как она нам помогала, э?
0: Вот, я только, ты, как говорится, с языка моего снял. Вот зависит от учительницы классной, как она настроит ребят, да, и студентов, кураторы, как настроят ребят на сдачу экзаменов.
1: Ты знаешь, я сейчас, конечно, открою тайну, да, но пользоваться этим не надо абсолютно, она даже помогала нам
0: списывать.
1: Да, она помогала.
0: А это же своя наука.
1: Она рассказывала нам, как сделать шпаргалки, куда их вставить, поставить, да, чтобы это было незаметно. Да. И в какой-то момент, я помню, она даже, там педагоги, у нас тоже сидели на экзаменах, и она там что-то им шепнула, и они все вышли из класса и дали нам возможность завершить все благополучно. Ну, вообще здорово. Потом студенческие годы были, тоже было интересно, но там уже была другая история, которую мы расскажем чуть позже, да, Саш?
0: Да.
1: Пишите нам на номер МАКС 928-401-2020. Как вы сдавали экзамены? Как вообще это происходило? Как вы готовились? Может, какие-то смешные,
0: казусные, вот особенно...
1: истории у вас были на экзаменах? Обязательно все прочитаем. Что, пойдем дальше, Саш?
0: Да, а вдруг нас слушает молодежь?
1: Да? Почему вдруг-то?
0: Ну, они так рано не просыпаются, я к тому, что... Я думаю, что да. А вдруг и советики, да, какие-нибудь классные?
1: Уже полетели сообщения. Спасибо вам огромное. Послушаем музычку, рекламу и...

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а откуда берется дождь?
3: Из воды. Ее очень много на нашей планете. В океанах, реках, озерах. Когда солнце согревает землю, вода превращается в пар и становится невидимой. Потом она поднимается в атмосферу, а там холодно. Вода начинает остывать, и из пара опять превращается в капельки. Они собираются вместе, и получаются облака, которые мы видим на небе. В какой-то момент они становятся слишком тяжелыми и не могут удержать воду. Вот тогда и начинается дождь. А если на улице мороз, то из облаков выпадает снег или град.
0: А куда потом девается вся эта вода?
3: Когда дождь или снег попадают на землю, часть этой воды впитывается растениями и почвой, а остальная часть стекает по рекам и ручьям в океаны или попадает в подземные водоносные слои. Эта вода затем испаряется снова и используется для питания растений и животных. Так и происходит круговорот воды в природе. Этот процесс очень важен для жизни на нашей планете.
0: Почему?
3: Потому что без воды мы бы не смогли существовать. Она – основа всего живого. Помогает поддерживать баланс в природе, расти и развиваться растениям, важна для животных и людей. А еще она помогает регулировать климат на Земле, поглощает тепло и сохраняет его.
0: Ух ты! Прям как мамина шуба!
2: Папа знает.

0: Всем прекрасного утра, всем прекрасного пробуждения. Желаем мы, ведущие утреннего шоу «Алло, село», Александра Вольская и Андрей Зиттер. На календаре 10 июня, среда.
1: Истинный студент способен вспомнить на экзамене то, что сроду не знал, друзья мои.
0: Это с перепуга. Из-под корки мозга может всплыть полезная информация.
1: Конечно. И школьники наши сейчас, школьники начинают сдавать и сдают уже первые экзамены. Они учат, зубрят, читают, записывают. Ну, в общем, все-все-все.
0: Ты знаешь, вот у меня есть такая практика, как хорошо запомнить информацию. Мы в свое время, когда...
1: Забыть ее.
0: Потом, после экзаменов забыть. Мы с друзьями, вот с одноклассниками ходили на природу. То есть у нас рядом с домом была березовая роща. Mm-hmm. И вот мы туда уходили, нас было 5 человек. Мы учили, то есть учебники у нас были, да. То есть мы учили это все. И мы обсуждали потом эту тему. Задавали друг другу вопросы. И от этого вот как-то это легче информация усваивается. И ты запоминаешь много лучшего. И да и друзей узнаешь лучше, кто умнее, кто нет.
1: А ты-то вот такой, а я вот...
0: Нет, а у тебя вот как ты готовилась?
1: Да это знаешь что? Это все березы просто.
0: Березы, русские березы.
1: Да, ты думаешь, вы нет, это березы колыхалистым.
0: Отлично. Как вы готовились к экзаменам? Рассказывай.
1: Ой, как я готовилась. Слушай, я была хорошей, скажем, ученицей, хорошей школьницей.
0: Прилежная была.
1: Была прилежная. Я, кстати, очень мало прогуливала.
0: А что случилось потом с тобой?
1: Жизнь такая стала, что...
0: Ага.
1: Ну, в общем, как я готовилась к экзаменам, но я не скажу, что я прям зубрила. Но я вылезала на шпаргалках.
0: Ах,
1: есть такое дело,
0: это, знаешь,
1: у меня это получалось.
0: К приметам еще, да, вот если вернуться, да, положил книгу под подушку, а это тебя утром, ты все запомнил. Ну, вообще не срабатывало, так что...
1: А ты спал?
0: Самый верный способ все-таки учить.
1: Да, ну я, кстати, тоже под подушку верила. Слушай, а вот ты мне скажи, синус, косинус и тангенс острых углов. Ты помнишь что-нибудь вообще из геометрии?
0: Я помню.
1: Представляешь, какие я сейчас умные слова сказала?
0: Ты же отличница была. Я помню. Согласно теореме Пифагора, квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длины катетов.
1: Конечно, так. А про биссектрису помнишь? О, биссектриса.
0: Помню.
1: А я предлагаю спросить у наших слушателей, а помнят ли они вот этот вот стишочек, скажем так? Напишите, друзья, нам в Максе плюс 7-928-401-2020 про биссектрису. Прям интересно, кто у нас сейчас вспомнит.
0: Стихотворение про биссектрису, да. А у меня к тебе вопрос. А вот, Александр, скажи, а почему микроскопу нельзя доверять?
1: Почему микроскопу и верить, и доверять особенно? Потому что я же умная. Он все преувеличивает.
0: Вот так. Слушай, ну тебя хорошо соображаешь. Садись, 5. Друзья, но мы точно ничего не преувеличиваем, потому что у нас приближается уже игровая рубрика «Послесловица», в которой мы будем раздавать призы от радиостанции «Казак-ФМ». Так что звоните нам 928-401-2020. Начинаем утро игры.

0: 7.45 на часах в столице Кубани. Друзья, Краснодар просыпается. Просыпается с нами вся, собственно говоря, весь, а что вся? Весь Краснодарский край, вся Кубань, вся Россия вместе с нами. Весь мир. И тут Остапа понесло.
1: Представляешь, все-то с нами действительно просыпаются, глазки открываются, улыбаются, настроение поднимают.
0: Я всегда говорю, главное, чтобы эта улыбка была не на нервной почве, а вот от души.
1: Ну еще утро, еще рано, подожди, не надо нервничать.
0: Да, друзья, с утра, утро начинать надо играть, и вот у нас был звонок, конечно, но куда-то что-то у нас пропало. Поэтому, если есть возможность, пожалуйста, перезвоните нам еще раз. Но пока мы ждем звонок от нашего слушателя, немножечко в смс-сообщение уйдем и почитаем. Первое, что хочется сказать.
1: Да, друзья, а вы помните, мы с Андреем, когда разговаривали в прошлом эфире, про бисектрису, которая, помните, да, и нам написала Валентина, которая пишет, бисектриса — это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам. Валентина, вы молодец, вот экзамен вы сдали, как говорится. Но мне кажется, когда вот такие вот стишки, скажем так, да, они так быстро на всю жизнь запоминаются.
0: Информация же лучше воспринимается, правильно?
1: Да, и вот я думаю, что все вот так вот...
0: Молодцы педагоги. Еще одно сообщение прочитаем. Виталий нам пишет, помнит ли экзамены свои. Он пишет, конечно же, помню, в 2006 году сдавали ЕГЭ по русскому и математике. Удивительно, но русский язык я сдал на четверку, ответив на половину ответов наугад. Удивительно. И другое, пишет нам Виталий, я решил только первую часть теста по алгебре, но при этом также наполовину ответил я наугад. Вот так, просто человек как наугад просто экзамены сдает.
1: Но я не знаю, хорошо ли это или плохо, наугад и верить, скажем так...
0: Интуитивно, да?
1: Да, да, да. А еще нам пришло сообщение от Натальи из Краснодара. Она пишет, окончила 9 классов, после которых поступила в педагогический колледж. Выпускные экзамены прошли, как на одном дыхании. География, шикарный учитель, вообще в спец своей сфере. За 5 минут без подготовки рассказала весь билет от А до Я. А потом по-дружески, как давнишние друзья, сидели, болтали о том, что я планирую в дальнейшем. Остальные экзамены уже как раз, ну вот, уже в памяти размылись.
0: Ну, вот так вот. Но в памяти не размоются никогда, если вы передадите привет или поздравления в рубрике «Ленивые варенчики». Она у нас уже
1: скоро,
0: прям в следующем выходе. Так что поторопитесь написать что-нибудь приятное, радостное своим любимым друзьям и знакомым, а мы обязательно это

0: Ленивые вареночки.
1: Рубрика «Ленивые вареночки», рубрика приветов и поздравлений. Вы нам присылаете на номер МАКС 928-401-2020 всю информацию, все тексты, а мы его зачитываем, и Александра уже готова начинать.
2: Да, конечно, вот сообщение прилетело к нам от Андрея Панасенко, который поздравляет ассоциацию «Народный фермер» «Горячего ключа», поздравляет всех фермеров России с праздником, хороших урожаев и привесов, а главное, достойной цены за нашу работу. Так что, друзья, сегодня день фермеров, то оказывается, в России.
1: Ну, потому что, оказывается, вот он и был по плану.
2: Поздравляем.
1: Пашем. А сейчас уже, нет, уже не сеем, да, уже сейчас косим. Получается, да?
2: Но мне кажется, да.
1: Вот, кстати, если фермеры есть у нас среди наших радиослушателей, напишите, какой род занятий сейчас у вас идет. Нет, род занятий, что род деятельности. Какая работа? Да сколько работы-то у вас, непочатый край. Напишите, чем занимаетесь, друзья. Еще один праздник профессиональный. Сегодня день архитектора Краснодарского края. И хочется пожелать, и вообще поздравить, и хочется пожелать такого там творческого полета. И хочется, чтобы наши города Кубани, Краснодарского края выглядели так лаконично. Гармонично, гармонично, да, и радовали глаз.
2: Да.
1: Вот так. Так что всех с праздником. Ну и, конечно, хочется пожелать, друзья, с праздником, потому что каждый вновь значатый день, каждое утро надо встречать с хорошим настроением. Ведь это ж праздник, такой праздник замечательный, да. Я вот улыбаюсь постоянно. Но это не на нервной почве.
2: А мы, Андрей Зитер и Александра Вольская, сделаем все, чтобы вам это утро было замечательно и с хорошим настроением просыпались.
1: Да, да, впереди у нас музыка и новости от Юли.

0: спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие законы Госдума приняла, где базу газодымозащитной службы открыли и кого туристы с собой в Крым все чаще берут. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Госдума приняла сразу ряд законов против мошенников и в сфере связи. Так, на госуслугах появилась тревожная кнопка для сообщения о случаях мошенничества. Введены детские сим-карты для защиты несовершеннолетних от вредоносного контента. Нелегально ввезенные и украденные телефоны теперь будут попадать в черный список. Операторов связи обязали блокировать номера, используемые для противоправных действий. Максимальное число банковских карт на одного человека ограничено 20. Банки-операторы теперь обязаны компенсировать ущерб клиентам, если сами не выполнили обязательства по противодействию мошенникам. В Севастополе открыли новую базу газодымозащитной службы. На дежурство заступил 31 газодымозащитник. Подразделение будет защищать Байдарскую долину с 15 населенными пунктами, а также зону ЮБК, детские лагеря и здравницы. Служба позволяет пожарным входить в горящие здания с использованием средств защиты органов дыхания и зрения. Крым все чаще выбирают для путешествий с домашними питомцами. На лето спрос на квартиры, где разрешено проживание с животными, увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых востребованных направлений для отдыха с питомцами. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове малооблачная погода. Местами дождь возможен. В Симферополе облачно, небо поплачет. На термометрах плюс 24. Такая же погода в Бахчисарае. В Евпатории и Керчи на градус выше. Там сегодня ясно. В Ялте, Алуште и Феодосии сегодня малооблачно с небольшим дождем. На термометрах плюс 23. Столько же, но без осадков в Севастополе. Метеопривет отправляется в село Братское Красноперекопского района. У вас сегодня малооблачно с небольшим дождем. На термометрах плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, не

Родной не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных фур. Эти парни не являются мечтой гламурных дур. И пускай там пи***.

сыбызгы – это старинный казахский духовой музыкальный инструмент. На вид он очень прост, похож на свирель. Изначально ее делали из тростника, позже – из барбариса или акации, на которой прорезали три отверстия. Длиной инструмент получался примерно полметра. Чтобы поток воздуха легче распространялся, конец с одной стороны делали острым. Для лучшего звучания сыбызгы перед игрой смачивали. Сделать инструмент легко, но научиться владеть им всегда считалось серьезным делом. Казахская свирель двухголосная. Один голос извлекается из самой трубки, второй – горловой звук исполнителя. Чтобы добиться единения, надо очень много тренироваться. Ее тембр уникален. В нем смесь волынки и флейты. Звук – шелест травы, который побеспокоил степной ветер. Сыбызгы придумали чабаны. Чтобы скрасить свое одиночество на пастбищах, они играли. О доме, о родных вспоминали. Сыбызгы радовало людей в вечерние часы отдыха, когда музыканты рассказывали прекрасные древние легенды и предания. Этот инструмент настолько полюбился народу, что ни один праздник без него не обходится. Сыбызгы – душа казахского народа.

0: Вот как раз то самое время, когда настроение почему-то, знаешь, как по барометру, так, кверху, 8:35 утра.
1: А вы, мы сейчас с Андреем так друг друга похвалили, что мы такие.
0: Какие, да никакие.
1: Как это никакие? Какие хорошие.
0: А почему мы, знаешь, что нельзя себя тут хвалить. Это просто сообщение нам пишут.
1: Сам себя не похвалишь, но никто не похвалит.
0: Давай из нашего болота Куликовского вылезем туда.
1: Да, смотрите, прилетели ваши сообщения. Конечно же, спешим просто зачитать, потому что, ну, здорово, интересно. Читаю от Ирины Тарасенко. Прилетело сообщение. Доброе утро, доброе. Она рассказывает очень интересную историю. После 8 класса в ПТУ меня не отпустила классный руководитель. Учась в 10 классе, сестра двоюродная привезла газету. Называется «В помощь абитуриенту». Прочитав название факультетов, Ирина пальцем тыкнула, как говорится, и указала на инженерно-экономические. И говорит: «Хочу сюда». И, пройдя подготовительные курсы, я благополучно поступила и окончила этот факультет. И, как говорит Ирина, пишет нам, да, и нисколько об этом не жалею. В школе очень любила математику, особенно алгебру. И сейчас работаю финансистом. Математика сопровождает меня всю мою жизнь. Интересная история. Очень интересная, Андрей, история.
0: Очень интересная.
1: Потому что это опасно, конечно, пальцем тыкать в небо и выбирая профессию, но у Ирины сработало.
0: Это получилось. Мне еще одно сообщение нравится. Саш, прочитай, пожалуйста, его.
1: Давай, прочту. Михаил, что пишет?
0: Пишет Михаил,
1: в своей,
0: да,
1: жизни я сдал более 100 экзаменов. Ты представляешь? Это школа, техникум, армия, учебка, институт, факультет повышения квалификации по ОТ и ТД почему-то так. Ну, в общем...
0: Тебе надо курсы пройти по русскому языку.
1: Не надо.
0: Из скороговорова не вел.
1: Я скороговорить. Знаешь, как могу говорить, переговорить, перевыговаривать?
0: Хорошо, будет тема для разговора в следующий раз. А сейчас, друзья, внимание! У нас в следующем выходе в рубрике «Куда сходить? Что посмотреть?» в нашем-то Краснодаре мы приготовили один билет на двоих. 14 июня Краснодарская филармония имени Пономаренко, музыкально-литературная программа Ридьярда Киплинга. Ой, я бы с удовольствием сходил. Так что звоните нам на номер 928-401-2020.
1: Угу.
0: Так.
1: И выигрывайте билет.
0: Отвечайте на вопрос.
1: И билет ваш.
0: Как ликбез устроили с тобой. А сейчас немножко рекламы музыки и буквально не успейте соскучиться, а мы уже вернемся.

0: Всем-всем доброе-доброе утро, кто с нами просыпается.
1: Друзья, настало время окунуться в культурную жизнь Краснодара и расскажем вам, какие культурные события, спектакли происходят у нас. Ну и, конечно, в этой рубрике мы разыграем один билет на две персоны. А вот куда и зачем сходить, мы обязательно расскажем.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Нет в нашей стране человека, который не любил бы замечательные сказки блистательного Корнея Чуковского. И каждая встреча с героями произведений дядюшки Корнея – такой маленький праздник. И, друзья, кстати, такой и маленький именно праздник приготовили своим зрителям создатели спектакля «Чуковский» и все-все-все, который дает 10 июня, значит, сегодня на сцене Театр Защитника Отечества. О чем спектакль? А спектакль по сказке «Краденое солнце». В нем много задорной музыки, песен, танцев. А юные зрители, также и их родители, увидят не только поединок доброго медведя с коварным крокодилом, проглотившим солнце, но и узнают о процессе создания театрального спектакля. Вот на что я обратил внимание. Александра, ты на что обратил внимание?
0: А я обратила внимание, что музыкальный театр «Премьера» 11 июня приглашает всех нас на свой балет «Баядерка». Это спектакль с яркими костюмами, музыкой и танцами. Сюжет рассказывает о любви, где сталкиваются герои со множеством препятствий на своем пути, включая интриги и предательства. 11 июня премьера.
1: Еще одно мероприятие, вот, кстати, на него-то мы и отправим нашего победителя с тобой, кто дозвонился к нам. 14 июня Краснодарская филармония имени Пономаренко «Любимые сказки Ридьярда Киплинга». Это соединение драматического слова, потому что будет чтец на сцене, и академический симфонический оркестр, государственный эстрадно-симфонический оркестр под управлением дирижера Вадима Кузьминского. А чтец Родион Каськов.
0: Они что делают?
1: Они оживляют две знаменитые истории.
0: Это, знаете, как и Рикки-Тикки-Тави и кошка, которая гуляла сама по себе. Кстати, в оркестровой программе произведения Мариса Равеля, Клода Дебюсси, Александра Чайковского, друзья.
1: Ну, а сейчас мы с вами узнаем, кто же к нам дозвонился для того, чтобы отправиться на это, я считаю, такое культурно-музыкальное событие. Здравствуйте, давайте знакомиться. Как вас зовут?
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро.
3: Меня зовут Алексей, я из Новороссийска.
1: Прекрасно, Алексей, спасибо большое, что позвонили к нам. Все очень просто. Мы сейчас зададим вам вопрос, который связан непосредственно с музыкой. Дадим еще три подсказки.
0: Да, обязательно, конечно.
1: И вы выбираете правильный. Если правильно выберете ответ, значит, билет, один билет на двоих, он ваш. Готовы?
3: Конечно, готов, да.
1: Вот давайте его и озвучим. Как называется приспособление для извлечения звуков на струнных инструментах? Может, сразу, сходу, нет, Алексей?
3: Приспособление для извлечения звука?
1: Да.
0: Давай поможем.
1: Хорошо, помогаю.
3: Звукосниматель.
1: Он есть, да, но у него же по-другому называется. Три варианта ответа. Трость, охотничий лук и смычок. Какой правильный?
3: А, так смычок, конечно.
1: Вы уверены?
3: Ну так, процентов на 10, сомневаюсь.
0: Можно и тростью, конечно.
1: Можно и луком. Но смычок – это действительно правильный ответ. Мы, Алексей, вас поздравляем. И один билет на двоих, он достается вам. Отдадим номер телефона продюсерам. Они обязательно с вами свяжутся. Хорошего вам утра и замечательного настроения. Мы отправляемся дальше. Говорим огромное спасибо.
0: Да, и впереди у нас рубрика «Ленивые варенички», где мы ждем, конечно, ваши приветы, поздравления. Обязательно все про

0: Ленивые вареночки.
1: Закрываем второй час утреннего шоу, рубрика «Ленивые варенички», и готовы прочитать ваше сообщение, которое вы нам присылаете в утреннее шоу. Алло, село, Оренбургская область, город Сорочинск, у нас на связи Ирина Владимировна. Приветствуем вас с превеликим удовольствием. Что предлагает нам Ирина Владимировна? Давайте, говорит, ребята, отправим поздравления из Кубани, прям сам в Стамбул. Ксении Гавриленко, с днем рождения долгожданного сыночка Никиты. Он сегодня и именинник, ангела-хранитель. Мирного неба, любви всех родных, отличных друзей и успехов в семейных путешествиях. Крепко обнимает вас Ирина, а мы присоединяемся к этому замечательному, я считаю, на мой взгляд, поздравлению. Будьте здоровы, всем хорошего настроения.
2: Да, конечно, и с днем рождения всех, кто сегодня отмечает. Кстати, да, вот, а я хочу прочитать сообщение от Лилии из Анапы, потому что Лилия хочет сказать большое спасибо, передать всем привет и огромное спасибо всем учителям, комиссии, директору, и всем, кто имеет отношение к сдаче экзаменов, не только школьники, а еще, конечно же, кто? Родители, которые поддерживают и помогают детям. Поэтому всем, большое спасибо.
1: А давай еще всем-всем, вот, кто нас слушает, скажем огромное спасибо, что вы просыпаетесь с нами в утреннем шоу. А то мы, знаешь, как-то с тобой заряжаемся вот этим настроением, и всегда хочется его прямо вот через микрофон, вот в эфир отдать, чтобы люди тоже проснулись.
2: Ты сейчас так нежно сказал, а давай... Мимими.
1: Не надо вот этих мимимишек, что мимишки. Я не люблю.
2: Не любишь?
1: Это ваше женское состояние.
2: Но мы же девочки.
1: Мы мужчины, правильно. Мы мужчины должны быть бодрыми. А кто нас поддерживает всегда рядом? Умная, красивая женщина. В моем случае это моя коллега Александра. Так, все, поехали дальше. Ждем новости от Юлии Сороки. И скоро

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие законы Госдума приняла, где базу газодымозащитной службы открыли и кого туристы с собой в Крым все чаще берут. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Госдума приняла сразу ряд законов против мошенников и в сфере связи. Так, на госуслугах появилась тревожная кнопка для сообщения о случаях мошенничества. Введены детские сим-карты для защиты несовершеннолетних от вредоносного контента. Нелегально ввезенные и украденные телефоны теперь будут попадать в черный список. Операторов связи обязали блокировать номера, используемые для противоправных действий. Максимальное число банковских карт на одного человека ограничено 20. Банки-операторы теперь обязаны компенсировать ущерб клиентам, если сами не выполнили обязательства по противодействию мошенникам. В Севастополе открыли новую базу газодымозащитной службы. На дежурство заступил 31 газодымозащитник. Подразделение будет защищать Байдарскую долину с 15 населенными пунктами, а также зону ЮБК, детские лагеря и здравницы. Служба позволяет пожарным входить в горящие здания с использованием средств защиты органов дыхания и зрения. Крым все чаще выбирают для путешествий с домашними питомцами. На лето спрос на квартиры, где разрешено проживание с животными, увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых востребованных направлений для отдыха с питомцами. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове малооблачная погода. Местами дождь возможен. В Симферополе облачно, небо поплачет. На термометрах плюс 24. Такая же погода в Бахчисарае. В Евпатории и Керчи на градус выше. Там сегодня ясно. В Ялте, Алуште и Феодосии сегодня малооблачно с небольшим дождем. На термометрах плюс 23. Столько же, но без осадков в Севастополе. Метеопривет отправляется в село Братское Красноперекопского района. У вас сегодня малооблачно с небольшим дождем. На термометрах плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Утро солнечное, друзья, и всем привет, всем, кто с нами встречается. Это Андрей Зитер, Александра Вольская.
1: Друзья, какой волнительный момент. Всегда заходить в эфир, здороваться с вами и понимать, что тебя слушает огромная аудитория, которая с нами просыпаются, идут в день грядущий и бодрствуют. Ты знаешь, Александра, вот у меня всегда бывает такое, если у меня важное какое-то событие, я начинаю переживать за неделю.
0: Я это, наверное, уже поняла.
1: Вот, видишь, ты обо мне еще много чего не знаешь. Так вот, друзья, что сделать и как поступить так, чтобы себя успокоить, не накручивать, расскажет нам уже в следующем выходе клинический психолог Елена Слепцова. Поговорим на многие темы, какие-нибудь расскажет нам способы, как это сделать, чтобы быть спокойными. Так что оставайтесь с нами, и буквально через несколько минут мы уже начнем встречу с гостем.
2: Частушка для казака от Галины Сливченко из станицы Вышестеблиевской.
3: Я люблю Казак ФМ, особенно варенички. Слушаю ребят в обед, слушаю и вечером.
2: Реклама на Казак ФМ.
4: Вдохновляться прогулками по парку?
5: Моно.
4: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
5: Моно.
4: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
5: Моно.
4: У тебя есть моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от «Инсити Девелопмент». Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Или за противопоказания требуется консультация специалиста.
9: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
10: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
11: Застройщик ООО «СЗСК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Краснодар. Встречаем лето вместе. 12 июня. Официальное открытие «Море-Виль».

0: большого летнего праздника. А вечером специальный гость. Акмаль. Моревиль. Место, где начинается лето. 12 июня. Не пропустите. Адыгея. Улица Шапсукская. Дамба. 10/2.
1: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
4: Спонсор народного хита – банк «Кубань-кредит».
5: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
6: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта.

0: Друзья, прекрасный момент, когда утреннее шоу «Алло, село» встречает гостей. У нас третий час, а значит, к нам приходят гости. Александра, вот тот, кто видит нас в видеотрансляции сейчас, все поправила, как истинная хозяюшка. Занавески все поправила, подушки взбила, перину тоже взбила. Она, кстати, нам и не пригодится сроду. Кресло поставила, воды принесла, ну прям хозяйственная она. И все для нашего гостя. А в гостях у нас сегодня Елена Слепцова, клинический психолог. Лена, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Давно мы с вами не виделись. Вопросов полный рот, я так даже сказал.
1: Да.
0: Очень волнительно каждая вас встреча с вами, вообще встречать гостей. Александр вообще волнуется, слов сказать не может.
2: Андрей Зитер сейчас просто после эфира. Я не знаю, что я ему сделаю, что я тебе сделаю. Вообще с психологом всегда волнительно встречаться, по любому поводу, мне кажется. Но все же это волнительно здорово. Итак, смотрите, уже много, не то что много экзаменов позади, а идут экзамены сейчас в самом разгаре. Можно и нужно ли учить и повторять вообще-то, что я хотела сказать, и я забыла.
0: Соберись, пожалуйста. Да. Ты волнуешься просто, не волнуйся. В общем, дело про экзамены.
2: Да.
0: И вообще, вот давайте про школьную поговорим тему. Сдают экзамены, кто-то пересдает, кто-то не сдал экзамены и предстоит пересдача. Лен, вопрос такой вот, как все-таки вот найти в себе...
2: ты тоже потерялся.
0: Как разговаривать, как настраивать родителям детей, чтобы все прошло замечательно. Вот, сообразили.
1: Как будто хочется сказать, что родителям в первую очередь себя нужно научиться настраивать, потому что чаще всего родители переживают больше, чем сами дети. И если родитель эмоционально регулируется сам, то детям проще. Если родитель эмоционально взвинчен, то дети перенимают эту тревогу.
0: Угу.
1: Хотя, безусловно, это тревожный момент практически для всех, да, и для учеников, и для родителей. И это нормально. То есть это... адаптация психики на непредсказуемость, на высокие ставки, на ожидания, на неопределенность. Это нормальный механизм нашей психики. Стремиться к тому, чтобы мы не волновались, это практически невозможно, это тоже нужно понять в любом вопросе, да, это не только касается экзаменов. Хотя дети по-разному могут тоже волноваться, да, у кого-то этот стресс заметен, у кого-то он не заметен, да, возникают копинг-стратегии, там избегание может случиться у ребенка, он может не хотеть готовиться к экзаменам. Ну, есть разные нюансы, не знаю, будем мы там о них подробнее говорить или нет. Но в любом случае, то есть есть нормативный стресс, да, он называется еще эустресс, и он нормальный. Но если это напряжение запредельное для психики, и мы говорим уже о дистрессе, то тогда, конечно, это нужно нормализовать обязательно.
0: Ну, то есть, в принципе, сейчас, Саш, я спрошу, потому что я же всегда волнуюсь, ты же знаешь, мне это важно. То есть избавиться от волнения мы совсем не можем на 100%, но сократить как-то, да, или как-то научиться справляться с ним.
1: Научиться справляться.
0: То есть мы можем как-то это сделать, и есть для этого определенные там практики, есть упражнения.
1: Да, но в том-то и весь парадокс, что если мы хотим полностью избавиться от тревоги, волнения или никогда не испытывать, то волнение и тревоги будет больше. Это работает таким образом.
0: Очень
1: когда,
0: интересно.
1: То есть мы не боремся с тревогой. Мы учимся с ней жить. Мы учимся с ней справляться.
2: Видеть ее, да, например, наперед.
1: Видеть,
2: да?
1: Признавать ее. То есть это нормально сказать себе, да, я волнуюсь. И это нормально, потому что мне не все равно. Потому что значимость какой-то ситуации для меня достаточно высокая, например.
0: Ну, хорошая, прекрасная тема, друзья, сегодня. Как вот научиться справляться с волнением. Лен, мы продолжим дальше уже в видеотрансляции. Друзья, подключайтесь к нам в социальных сетях во ВКонтакте. Будьте с нами, пишите на номер 928-401-2020. Все сообщения адресуются.

0: Всем доброе утро. Сегодня мы говорим о том, что экзамен у нас сейчас в самом разгаре. И вспоминали, как же мы сдавали экзамены в свое время, в школе, в институте, да, и вообще по жизни сдавали экзамены. И сегодня у нас в гостях клинический психолог Елена Слепцова. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Лен, доброе утро. Такая тема у нас сейчас, видеотрансляция интересная была. Мы рассказывали, да, Лена, видимо, рассказывала, отвечала на наши личные уже вопросы, я так думаю.
0: А мы слушали.
2: Да. Так что, друзья, если хотите знать, что происходит у нас видеотрансляции вне эфира, подключайтесь к нам в социальных сетях во ВКонтакте, радиостанция Казак-ФМ, настоящая раздольная. Ну и также можете писать на мессенджер Макс 928-401-2020, мы задавать вопросы, а мы их адресуем наши гости. Лена, продолжая тему разговора, вот как раз мы немножко затронули по поводу экзаменов, что-то сдали уже, да, еще что-то предстоит, одни экзамены выпускные, другие вступительные, кому-то предстоит пересдавать, это двойное волнение, да, потому что как бы ребенок не сдал экзамены, и есть некая такая ответственность, что надо пересдать его. И вот вопрос такой, вот, а что делать, если вот волнение все-таки накрыло во время самого экзамена? Вот вдруг такая паническая атака случилась. Mm-hmm. Как, что, какие-то, может, упражнения сделать? Что в этом моменте, причем накрывает же не только детей, а взрослых тоже. Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, смотрите, вообще, когда у нас возникают тревожные какие-то события, мы заранее же знаем, что, допустим, какое-то событие для нас имеет большое значение, и мы волнуемся. Мы делим на зону контроля, да, что я могу контролировать, и если мы говорим на тему экзаменов, то это я готовлюсь к экзаменам заранее. Это то, что я могу сделать. На самом экзамене мы уже, по сути, ну, ничего не делаем, только воспроизводим свои знания. Если волнение у нас случается, что мы чаще всего делаем? Мы сливаемся с этой тревогой, и нам очень сложно. Мы начинаем уговаривать себя перестать переживать. Это усиливает нашу тревогу. То есть у нас включается симпатическая нервная система, которая, в принципе, мобилизует наши силы, да, и когнитивные процессы наши улучшает, внимание, концентрацию, мышление и так далее. И то есть нормальный уровень тревоги – это, в принципе, нормативная история и помогает справиться с вот этим внешним стрессором. Вот. Но если мы понимаем, что она прямо нас затопила, да, то мы должны, по идее, включить парасимпатическую нервную систему. Она включается либо холодной водой, либо...
0: Имеется в виду обливание?
1: Не обязательно.
2: Нет, я думаю, попить водички.
1: Умыться, да, попить. Да. Можно, да, там, льдом, если есть возможность. Но, конечно, если мы говорим о том, что на самом экзамене, то хотя бы выпить воду, ну, или можно вот взять холодную воду, да, чуть-чуть на руку налить и умыться. И подышать. Спокойное, медленное дыхание, где выдох длиннее вдоха, включает парасимпатическую нервную систему, которая приводит организм в баланс.
2: А можно же взять, Лен, с водой, поливилизаторы есть такие, знаете,
1: можно, есть мицеллярная вода,
2: да.
1: Вообще. Кстати,
2: да. То есть это как бы вот подсказка для взрослых, для детей.
1: Да, да. Можно что-то брать в руки. Или иногда некоторым людям очень важно, да, что-то перебирать в руках тоже, пожалуйста.
2: Моторика вот, да, успокаивает. Да.
1: Да, покачивания легкие, они тоже могут успокоить человека. То есть здесь история про то, что каждый человек, и ребенка тоже этому нужно учить заранее, а не перед экзаменом за день, да, регулировать свое эмоциональное состояние. То есть это должно быть уже на автомате. Ребенок должен знать, как себя успокоить в ситуации, когда вот так вот его захватила волна.
2: И взрослые тоже.
1: И взрослые тоже. И нужно понимать, что волна тревоги, она всегда будет уходить, да, ничто не вечно, и тревога тоже не вечна. Иногда техники визуализации тоже нам помогают успокоиться, когда мы можем представить вот эту тревогу, как, например, знаете, когда хлопушки с конфетти взрываешь, и там хоп, посып, вот тревога у тебя. Она вначале, ее очень много, облака конфетти, а потом она потихонечку падает, да. Если мы визуально представляем эту картинку, у кого хорошо работает, да, воображение, то в целом это хорошо работает. Или мы представляем листок, который плывет по течению реки, или облако, которое проплывает по небу. Такие есть техники. Есть техники, когда техника заземления, когда можно обратить внимание на визуальные объекты, пять объектов, которые мы видим, четыре предмета, которые мы можем потрогать, тактильное ощущение, три звука, два вкуса, да, там, два запаха и один вкус. Ну, что возможно, то мы делаем. Эта история заземляет нас в таком случае. Это такие самые популярные методы, когда мы можем себя немножечко вот взять.
2: Спасибо.
0: Да, Елена.
2: Берем на заметку.
0: Да, кстати, очень такие хорошие методики. Елена, скажите, режим же во время экзаменов, мы берем, опять же, взрослых, неважно, да, детей, взрослых, подростков, режим важен в этот момент? Стоит ли соблюдать вообще, насколько важно там ложиться спать, засыпать человеку? Угу. Нужно ли, помните, как все там, до последнего, уже на экзамен надо, уже вот заходишь в кабинет, а ты все учишь. Стоит ли перед экзаменом учить и повторять все это, или же надо оставить и вовремя лучше лечь спать?
1: Режим важен, безусловно, вообще для всех, для любого человека, для здоровья нашего и психического, и соматического, безусловно. Что касается ночной зубрежки, да, я не оговорилась, именно зубрежки, потому что у нас не работает долговременная память, у нас краткосрочная только работает, да, ночью консолидация как раз памяти происходит, и поэтому, ну, зубрежка, она хороша, если ребенок не готовился вообще, и вот он за ночь берет, и огромный объем, если он в состоянии
2: это
1: сделать,
2: да,
1: да, он зазубрил, он не спал, он пришел, как-то ответил, он справился. Но
2: Лен,
1: чаще
2: прошу,
1: всего так мы не делаем.
2: Да, Лен, прошу прощения, у нас тоже как бы есть определенный режим. Мы сейчас вынуждены уйти на рекламу и уже вернемся сейчас мы в видеотрансляцию. Мы продолжим в ней общаться дальше. Друзья, оставайтесь с нами. Скоро совсем уже и продолжим эту тему. Как же найти это спокойствие? А Лена нам поможет.
3: Братцы!

0: Дорогие наши, доброе утро всем, кто встречает его вместе с нами, кто уже в полном труде, заботах, кому предстоят какие-то великие дела, и кто, знаете, так волнуется о том, чтобы они все свершились, все случились, чтобы все благополучно, идеально закончилось, да, без всяких каких-то там пробелов, ну и так далее.
1: И чтобы у вас вообще не было каких-то эмоциональных стрессов, у нас сегодня Елена Слепцова, клинический психолог, который нам сегодня рассказывает, помогает разобраться, как же не нервничать в жизни, не только в экзаменах, но и экзамен жизни тоже, да и вообще быть спокойным.
0: Вот, мы поговорили уже на тему экзаменов для детей, то есть как все-таки держать, научиться держать себя в руках, какие упражнения нужно делать. Поговорили в видеотрансляции, кстати, друзья, она продолжается, можно подключиться к нам в социальных сетях, во ВКонтакте, радиостанции Казак-ФМ, настоящее раздольное радио, подписывайтесь, задавайте свои вопросы под видеотрансляцией, мы адресуем их Елене Слепцовой, она на них ответит. Также можно писать и в МАКСе 928-401-2020. Александр так на меня смотрит и говорит, давай я уже вопрос хочу задать.
1: Как хочешь, ты хорошо, да? Выходишь из ситуации. Давай, конечно, у меня много вопросов.
0: Продолжай, вперед.
1: Кстати, по поводу бабушки и дедушки принимают активное участие в жизни детей любого возраста. Насколько во время экзаменов могут ли старшее поколение помогать и чем?
2: Если ребенку сложно самоорганизоваться, то помощь взрослых, в принципе, приемлема. Если это не вызывает конфликта, то ок. То есть мы становимся партнерами, не контролерами, а партнерами. Ну, например, перескажи мне вот эту тему, да, или давай поговорим про это. А не то, что я сижу с тобой вместе, читаю, и давай мне каждый этот
0: пересказывай. Еще и нравоучаю,
2: да? Да. Детей, в принципе, и так стращают, да, там, в школе постоянно, вы там ничего не сдадите, вы дурные, такие-сякие, так было всегда, я так, наверное,
0: буду. Я сам себя стал нагружают вместо того слова, да?
2: Да. Вот, и поэтому если помощь, то да. Если это нравоучение, то нет, потому что детям и так достаточно, у них и так.
1: Еще и бабушка с дедушкой сверху, да?
2: Ну, опять-таки, да, кто там послушал о том, что это достаточно и перестал это делать?
0: Никто.
2: Никто. Мы можем сколько угодно об этом говорить. Если человек сам не понимает, что это проблема, он не будет ее стараться решать. Даже когда мы стараемся решать, это дается не совсем просто нам. Да? Если в семье хотя бы один человек может это осознать, то он может немножко отрегулировать как раз поведение взрослых, а не ребенка. То есть тоже важно понять, почему ребенок, если он учится, так и оставьте его, пусть учится, пусть спит, пусть гуляет, да, прогулки тоже, физическая активность важны очень. Это не какая-то блажь, это нормальная история для его психического здоровья и когнитивных функций, чтобы они у него нормально работали. Если ребенок не учится, то важно понять, почему он не учится. Как раз это может быть вот такая стратегия избегания, то есть у него такой механизм адаптации, да, к стрессу, то есть, точнее, адаптационные механизмы у него не справляются со стрессом, и он уходит в избегание и не учит. Тогда нам нужно помочь ребенку, если мы можем структурировать, чтобы он маленькими блоками, да, не выучи сразу 100 билетов, а давай там 5 билетов выучи, 25 минут позанимался, 5 минут отдохнул, так несколько блоков, там после 4 блоков сделал большой перерыв. То есть мы немножко ему структурируем просто эту историю.
0: А, у меня, знаешь, такой вопрос, да, у нас остается не так много времени до окончания нашего гостевого часа, у меня вопрос для взрослых, от взрослых, я бы так сказал, да, немножко мы уйдем от темы детской, как бы, да, к тому, что вот человек приходит на новое рабочее место. И сейчас, конечно, кто-то слушает нас утром, да, кто только вот вливается в коллектив, волнение, конечно, безусловно, оно есть, да, и каждый волнуется по-своему, кто-то волнуется, чтобы задачи все сделать правильно, да, и чтобы руководство там не ругалось, кто-то, наоборот, беспокоится о том, чтобы коллектив его принял. Лена, вопрос такой, да, вот, как все-таки убрать это волнение или как-то его минимизировать, это волнение, да, может быть, какие-то есть у вас для этого определенные там свои упражнения, скажем так?
2: Конечно, это более такая длительная работа, потому что мы здесь говорим либо там о синдроме самозванца, да, и идут когнитивные такие искажения по поводу того, что я не справлюсь, я глупый, другие лучше меня и так далее. Или наоборот, когда для нас важна оценка окружающих, то мы постоянно сканируем, кто как к нам относится, и за раз это изменить невозможно. То есть это такая более долгосрочная работа, ее просто нужно иметь в виду. А в моменте, ну, я предлагаю тогда, во-первых, дать себе время на адаптацию просто-напросто, mm-hmm. потому что со временем, когда мы изучаем вот те процессы, которые начинают нас
0: окружать... Оно потом со временем пройдет, да, когда вы адаптируетесь,
2: да, и будет уже лучше. Да, будет точно легче.
0: Лен, спасибо огромное за вашу беседу с нами, во-первых, да. Что пожелаете нашим радиослушателям?
2: Я пожелаю понимать, что беспокоиться это нормально, научитесь жить с тревогой, все абсолютно тревожатся, а что касается детей и экзаменов, то отношения, любовь, поддержка, дети гораздо важнее, чем любая оценка.
0: Лен, скажите, пожалуйста, вот один вопрос еще есть, время есть, да, мне просто любопытно, да. Можете вы поделиться личным опытом, вот какими-то, может быть, там, историей короткой, да, вот такого вашего успеха, когда удалось преодолеть волнение перед важным, может быть, экзаменом, там, или важным событием в вашей жизни?
2: Господи, волнуюсь и делаю. Это нормально.
0: А вот, знаешь, да, кстати, многие так вот рассуждают, да, что вот психолог, он такой, знаешь, опытный человек, который железным таким характером, он же такой же человек, она девушка, да, у нас вот Лена. Причем, я говорю, кто у нас видит видеотрансляции, Лена у нас не первый раз, да, и вот это хрупкий, замечательный человек с нами, но с таким железным стержнем, общаясь с Леной, порой, даже не задавая вопрос, мы же говорим, да чего я переживаю, я такой спокойный должен быть сейчас. Лен, спасибо огромное, что пришли к нам. Я надеюсь, что ваши ответы на наши вопросы, они обязательно пригодились для наших радиослушателей, кто-то возьмет для себя что-то прям ключевое, значимое. Александр, ты для себя что-то подчерпнула?
1: Елена, поделитесь, пожалуйста, с Андреем методикой, как много не говорите.
0: А это уже все, это уже не лечится.
2: Это тема другого эфира.
0: Это тема другого эфира.
1: Да, вам спасибо большое. Ну что, а мы прощаемся?
0: Да, мы не прощаемся, мы говорим до завтра, до встречи. Будем встречать утро четверга вместе с нами, ведущими утреннего шоу «Алло, село», Андреем Зиттером и Александром Вольским.
1: А завтра же последний рабочий день.
0: Да, я смотрю, ты счастлива.
1: Конечно.
0: Друзья, хорошего всем дня и прекрасного всем.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.
3: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие законы Госдума приняла, кому выплату подняли и как маяки использовать будут. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов на своей территории приняла Госдума. Также принят закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукции в России. Регион, установивший запрет, должны будут проинформировать о нем Росалкогольтабакконтроль, а ведомство – разместить перечень субъектов на сайте. Эту норму вводят в качестве эксперимента. По его итогам оценят эффективность запрета. В регионах, где не будут действовать ограничения, сохранится общее регулирование. Закон вступит в силу с 1 октября. В Севастополе более чем в 3 раза подняли ежемесячную выплату для семей, готовых взять на себя заботу о пожилых людях и инвалидах, оставшихся без попечения. Соответствующее постановление приняли на внеочередном заседании правительства города. Вознаграждение приемной семье, которая будет брать на содержание и сопровождение одиноко проживающего человека, составит 27 тысяч рублей в месяц. Сегодня такая выплата составляет 8,5 тысяч. И это не та сумма, которая может позволить компенсировать расходы на содержание таких людей. 10 маяков, расположенных на берегу Азовского моря, могут стать новыми точками притяжения для туристов. Об этом рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин, уточнив, что специалисты готовятся к полноценному изучению более 80 маяков при Азове. Теперь заброшенные и действующие маяки будут адаптировать под туристические объекты, сохраняя их историческую и культурную ценность. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове малооблачная погода. Местами дождь возможен. В Симферополе облачно, небо поплачет. На термометрах плюс 24. Такая же погода в Бахчисарае. В Евпатории и Керчи на градус выше. Там сегодня ясно. В Ялте, Лужте и Феодосии сегодня малооблачно с небольшим дождем. На термометрах плюс 23. Столько же, но без осадков в Севастополе. Метеопривет отправляется в село Азовское Ленинского района. У вас сегодня малооблачно, без осадков. На термометрах плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут отмечать свое 70-летие и полную выплату ипотеки в один день. Это наши соседи читают все надписи на заборах, а объявления на подъезде о сборе денег на ремонт прочитать не могут. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, поздравь меня. Моя пошла в спортзал за классной фигурой.
1: О, Петрович, поздравляю. Это теперь ты больше не увидишь дома макароны, котлеты, беляши и сосиски в тесте. Вот тебе и
0: О, как?

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Народная мудрость гласит: новое – это хорошо забытое старое. Вот думаю, зачем третий раз замуж-то выходила?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Говорит как-то жена мужу: сходи в магазин за молоком, возьми две бутылки. А муж отвечает: окей, а молока-то сколько?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие законы Госдума приняла, кому выплату подняли и как маяки использовать будут. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов на своей территории приняла Госдума. Также принят закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукции в России. Регионы, установившие запрет, должны будут проинформировать о нем Росалкоголь-Табак-контроль, а ведомство разместить перечень субъектов на сайте. Эту норму вводят в качестве эксперимента. По его итогам оценят эффективность запрета. В регионах, где не будут действовать ограничения, сохранится общее регулирование. Закон вступит в силу с 1 октября. В Севастополе более чем в 3 раза подняли ежемесячную выплату для семей, готовых взять на себя заботу о пожилых людях и инвалидах, оставшихся без попечения. Соответствующее постановление приняли на внеочередном заседании правительства города. Вознаграждение приемной семье, которая будет брать на содержание и сопровождение одиноко проживающего человека, составит 27 тысяч рублей в месяц. Сегодня такая выплата составляет 8,5 тысяч. И это не та сумма, которая может позволить компенсировать расходы на содержание таких людей. 10 маяков, расположенных на берегу Азовского моря, могут стать новыми точками притяжения для туристов. Об этом рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин, уточнив, что специалисты готовятся к полноценному изучению более 80 маяков при Азове. Теперь заброшенные и действующие маяки будут адаптировать под туристические объекты, сохраняя их историческую и культурную ценность. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове малооблачная погода. Местами дождь возможен. В Симферополе облачно, небо поплачет. На термометрах плюс 24. Такая же погода в Бахчисарае. В Евпатории и Керчи на градус выше. Там сегодня ясно. В Ялте, Алуште и Феодосии сегодня малооблачно с небольшим дождем. На термометрах плюс 23. Столько же, но без осадков в Севастополе. Метеопривет отправляется в село Азовское Ленинского района. У вас сегодня малооблачно, без осадков. На термометрах плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».
2: Дороги радио настрой. И по пути «Казак-ФМ» с тобой. «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи отдают ребенка в спорт не для того, чтобы он был здоров, а чтобы он мог дать сдачи. Это наши соседи не разводятся, потому что не разобрались, куда нажимать на госуслугах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А ты знал, что сегодня день у утки в Никарагуа?
1: Где?
0: Никарагуа.
1: А, да мне тоже родственники картинки в этих соцсетях присылали. Знаю, конечно. Ты что, святой праздник в Никарагуа.

невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?» «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит». «Ох, слава Богу, лишь бы б не болел».

0: Жить там было очень просто и легко.
1: Эх, Люба, братцы, 108 FM, Украина.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а ты какой сок больше любишь?
3: Томатный.
0: Ой, а он из чего?
3: Из помидоров, Нина.
0: А почему он томатный, а не помидорный?
3: Потому что помидоры – это и есть томаты. Во всем мире этот овощ так и называется. И только в нашей стране его называют помидором. Дело в том, что в переводе с итальянского языка слово «помидор» означает «золотое яблоко». А так как в Россию помидоры завезли как раз из Европы, то стали использовать именно это название. Но в самой Европе этот вариант не прижился. Там можно услышать именно слово «томат».
0: А как все-таки правильно по-русски говорить? Помидоры или томаты?
3: Смело можно использовать оба этих названия. В современном языке придерживаются вот какого правила. Если блюдо приготовлено из сырых овощей, то оно из помидоров. А если продукт прошел тепловую обработку, его варили или тушили, то он превращается в томат. Томатный суп, томатная паста или томатный сок. Все эти блюда вкусные и полезные, потому что в помидорах много витаминов А, В и С, фолиевой кислоты, калия, магния и других нужных для нашего здоровья микроэлементов.
0: А сделаешь мне помидорный салатик и сок дашь попробовать? Томатный!
2: Папа знает!

0: Играй, играй, горбун.
1: И, значит, говорит хозяйке: ну все, бабуль, с тебя бутылка.
2: Ой, милок, а может лучше деньгами?
1: Не, бабка, мне деньгами нельзя, я пропью.
3: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие законы Госдума приняла, кому выплату подняли и как маяки использовать будут. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов на своей территории приняла Госдума. Также принят закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукции в России. Регион, установивший запрет, должны будут проинформировать о нем Росалкогольтабакконтроль, а ведомство разместить перечень субъектов на сайте. Эту норму вводят в качестве эксперимента. По его итогам оценят эффективность запрета. В регионах, где не будут действовать ограничения, сохранится общее регулирование. Закон вступит в силу с 1 октября. В Севастополе более чем в 3 раза подняли ежемесячную выплату для семей, готовых взять на себя заботу о пожилых людях и инвалидах, оставшихся без попечения. Соответствующее постановление приняли на внеочередном заседании правительства города. Вознаграждение приемной семье, которая будет брать на содержание и сопровождение одиноко проживающего человека, составит 27 тысяч рублей в месяц. Сегодня такая выплата составляет 8,5 тысяч. И это не та сумма, которая может позволить компенсировать расходы на содержание таких людей. 10 маяков, расположенных на берегу Азовского моря, могут стать новыми точками притяжения для туристов. Об этом рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин, уточнив, что специалисты готовятся к полноценному изучению более 80 маяков при Азове. Теперь заброшенные и действующие маяки будут адаптировать под туристические объекты, сохраняя их историческую и культурную ценность. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове малооблачная погода. Местами дождь возможен. В Симферополе облачно, небо поплачет. На термометрах плюс 24. Такая же погода в Бахчисарае. В Евпатории и Керчи на градус выше. Там сегодня ясно. В Ялте, Лужте и Феодосии сегодня малооблачно с небольшим дождем. На термометрах плюс 23. Столько же, но без осадков в Севастополе. Метеопривет отправляется в село Азовское Ленинского района. У вас сегодня малооблачно, без осадков. На термометрах плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».

Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Орлов. Я приветствую вас в дневной программе по заявкам. Желаю хорошего дня, прекрасного настроения в нашей компании. И с этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен Макс. Пишите, отправляйте ваши сообщения в режиме онлайн. Главное, не забывайте, пожалуйста, подписываться и указывать, кого и с чем поздравляете либо приветствуете в программе «Вареночки». Ну, а сегодня такой теплый, значимый день для всего российского казачества, без преувеличения. День рождения 10 июня у депутата Государственной Думы, казачьего генерала Николая Долуды. Я хочу сказать, что нашей дружбе без малого 15 лет. С первого дня основания Казак-ФМ Николай Александрович, будучи атаманом Кубанского казачьего войска, затем и Всероссийского казачьего общества, стал частым гостем нашей радиостанции. Мы искренне ценим эти душевные встречи. Мы ценим вашу поддержку и ваши мудрые советы. Конечно же, хочется выразить искреннюю признательность за все, что вы сделали и продолжаете делать для российского казачества. Вы не просто сохраняете и развиваете традиции, но и передаете мудрость молодому поколению, укрепляя единство и патриотический дух. Ваш профессиональный и жизненный опыт поистине бесценен. Ну а депутатская работа сегодня помогает воплощать все важные инициативы на федеральном уровне. Дорогой Николай Александрович, всем коллективам радиостанции «Казак-ФМ» мы желаем вам крепчайшего казачьего здоровья, бодрости, душевной стойкости, благополучия, удачи во всех делах. Пусть Божья помощь сопутствует вам. Рядом будут верные товарищи, а каждый новый день приносит радость и новые победы на благо Отечества. С днем рождения! От души поздравляем вас!

идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
4: Ну а звонок в нашем эфире раздался из Сургута. Александр, здравствуйте вам, добрый день.
5: Здравствуйте, Алексей.
4: Слушаем вас.
5: Хочу поздравить своего крестного Федорова Николая Петровича со станицы Медведовская. Угу. Желаю ему счастья, здоровья, ну и долгих лет жизни, как говорится.
4: Дай бог, от души присоединяемся. Николай Петрович, приветствуем вас и, конечно же, от радиостанции Казак-ФМ. И здоровья, и всегда быть на коне, и чтоб много планов было еще впереди, еще больше возможностей для их реализации. Всех благ вам. Ну и, конечно, музыкальный подарок в нашем эфире.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: И звонит Стара Джерелиевская. Следующий звонок раздался. Людмила Николаевна, здравствуйте, вас приветствую.
2: Здравствуйте, привет вам из столицы Стара Джерелиевская, старинная казачья. Хочу сегодня от всех земляков их поздравить с наступающим днем России. И пожелать им уюта, мирного неба, белого хлеба, чистой воды и никакой беды. Конечно, сейчас немножко трудное время, но я хочу еще четверостишие небольшое сказать России. Россия его не начинает, она заканчивает их. И каждый день переживает и за своих, и за чужих. И передаю привет пользуясь случаем ребятишкам, девчонкам на передовую. Мы за вас, мы ждем вас с победой и песенку, Леш.
1: Да, спасибо большое за Леночку, традиционный привет. Также и от всей команды нашей радиостанции. Ребят, вам, ангелы-хранители, держите, ждем вас домой. Берега России, Витас. Ну и, конечно, наступающим праздником 12 июня. Один из главных праздников нашей страны – День России.

0: Казак ФМ.
1: 8-928-401-2020 наши цифры прямого эфира, и к этому же номеру подключен Макс для ваших сообщений. Еще можно отправить свой привет или поздравление на нашу электронную почту, также в режиме онлайн вареник@казак.фм. И при помощи нашего официального сайта казак.фм на главной странице все для этого имеется. Останется Дмитриевский Кавказский район у нас на связи. Александр, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день всем.
1: Слушаем вас.
2: Меня зовут Александр, я со станицы Дмитриевской Кавказского района. Хочу передать большой привет своей любимой, единственной жене Надюшке, которая работает сейчас в Доме культуры. Наводит чистоту и порядок к празднику. Пожелать ей всего самого наилучшего. И передать, пожалуйста, нашу любимую с ней песню. «Почему же ты замужем?»
1: Да, с удовольствием. Александр, вам тоже привет, хорошего дня. Надежда, вам и вашим коллегам большой и теплый привет от радиостанции «Казак-ФМ». Валерий Семин в нашем эфире для вас.

0: Ну скажи, почему?
1: Казак-ФМ.
2: Мы продолжаем, друзья. Я приветствую всех, всех, кто настроен на волну радиостанции Казак-ФМ. Вам приятного настроения. Если есть кого поздравить или поприветствовать в этот день, набирайте, дозванивайтесь 8-928-401-2020. Либо пишите, отправляйте ваше сообщение. Вижу, что они вовсю уже летят. Чуть позже обязательно к ним перейду. Ну а пока у меня звонок из села Шидок. Наталья, здравствуйте вам. Добрый день.
3: Добрый день, Лешенька. Добрый день, все радиослушатели. Лешенька, с прошедшим вчерашним днем друзей хочу поздравить всех, простите за оговорку, всех своих друзей, пожелать им крепкого здоровья, прекрасного настроения и всего-всего самого хорошего, и передать им песенку.
2: Ой, песня замечательная, это какая? «Обнимай», она так называется. Давайте вот всех обнимем, поприветствуем. Ну, друзей, мне кажется, приветствовать можно не только, да, к привязке к какому-то празднику. Наталья, вы абсолютно молодец. Давайте продолжим говорить приятные слова всем нашим друзьям. Потому что это здорово, когда есть такие люди, на которых можно положиться, которым можно довериться и которые, самое главное, поддержат в любой ситуации. «Обнимай» для вас.

0: Казак ФМ.
1: Ну а на связи у нас Ростовская область, шахты. Павел, здравствуйте, приветствую вас.
2: Добрый день, Алексей. Добрый день лучшему радио «Алюга России».
1: Ой,
2: здравствуйте,
1: спасибо.
2: Дорогие кубанцы. Вот.
1: Здравствуйте, рассказывайте.
2: Я сегодня спешу поздравить своего соседа, Падалка Юрия Юрьевича, с замечательной датой, 55-летием, и пожелать здравия, долголетия, мирного неба над головой. И также спешу поздравить свою соседку, Дмитриеву Еву Владимировну, с 7-летием, и пожелать ей долгих лет, в этом году она пойдет в школу, успехов в учебе, и чтоб радовала родителей и все долго жили. Хорошего всем дня. Благодарю.
1: Спасибо. От души присоединяемся. И вам тоже большой теплый привет от радиостанции Казак ФМ. Ну а именинникам отдельное теплое пожелание счастья, мира, добра, всего самого хорошего, успехов, конечно же. Пусть все будет вот на 5 с плюсом в вашей жизни. Ну и что-нибудь такое казачье. О любви попросил Павел. Давайте в этой связи послушаем кубанский казачий хор. Ой, вышеньки-черешеньки.

0: часов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Ну, а мы продолжаем. 12.45, ровное время московское. Есть еще время дозвониться либо отправить свое сообщение. Чуть позже обязательно к ним перейду. Пока у меня звонок из Краснодара. Мария, здравствуйте. Добрый день.
3: Здравствуйте, Алексей. Передача «Варенички». Я хотела поздравить свою внучечку с окончанием 7 класса. Закончила с отличием. Арутюнова Настенька Анастасия Артемовна. А также еще вчера 53 года со дня свадьбы у наших соседей было. Хаджаевы Юра и Галочка. Поздравляю их с таким юбилеем знатным. Здоровья, мира, благополучия, всех благ. Всего хорошего. Счастья в дальнейшей жизни.
2: Дай бог, пусть так и будет. Обязательно Хаджаевы, мы кричим горько. Поздравляем с вашим днем рождения. Замечательной семьи, Настенька, большой привет вам. Хорошего отдыха, хорошего настроения, такого летнего, доброго, веселого. И музыкальный подарок Юрий Антонов, доченька, появится в нашем эфире. Но я вижу еще сообщение тоже с поздравлением в адрес дочери. Здравствуй, любимый казачок. Сегодня день рождения у моей дочери. Поздравляем ее, желаем удачи. Удачи, счастья, благополучия и, конечно, крепкого здоровья. Это Куликова Ирина. От мамы и всей семьи Куликовых из Армавира сообщение прилетело. Ирина, Ира, поздравляем вас с днем рождения и от Казак-ФМ.

0: Зак.ФМ.
1: Ну, еще один звонок я успеваю принять. Он раздался из Пластуновской. Наталья Леонидовна, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, любимый казачок. Прежде всего, я хочу, конечно, поздравить вас, ваш коллектив, с наступающим Днем России.
1: Спасибо.
2: Хочу пожелать вам самое главное, будьте здоровы, и чтобы вы всегда-всегда были такие хорошие, какие вы есть, и так нас радуете. Я с вами просыпаюсь, я и засыпаюсь с вами.
1: Благодарю
2: вас. Дай Бог вам всем здоровья. А сегодня хочу поздравить своего любимого сыночка, Емченко Алексея Александровича. И хочу пожелать ему так же. Самое главное – здоровье. Ну и, конечно же, успехов, благополучия. Ну, всегда удачи тебе сопутствовала, мой дорогой. Я очень благодарна тебе за внуков. Какой замечательный у меня внук, Мишенька. Такая машинечка у меня хорошая. Большое спасибо тебе, сынок, за все. Будь здоров, дорогой. Я всегда тебя люблю, всегда тебя уважаю, всегда тебя жду.
1: Наталья Леонидовна, я правильно услышала, Алексей, да, сына зовут? Леша?
2: Алексей Александрович Демченко.
1: Вот, Алексей, тезка, дорогой, от души вас приветствую и поздравляю. Наталья Леонидовна, но прежде я все-таки в первую очередь хочу вам, дорогая мамочка, отправить теплое поздравление. Ну, для вас святой день, большой праздник, ну, имениннику и здоровья. И всегда вот оставаться таким душевным, любящим, заботливым сыном, папой, мужем. Пусть все у вас получается. Добрый день, дорогой казачок. От всей души поздравляем нашего дорогого Сычева Алексея Алексеевича из станицы Старо-Джерелиевской с красивым юбилеем 55-летием. Желаем здоровья и удачи, всего самого хорошего. С уважением и любовью, мама, дочь с семьей, сын и родственники, тетя Рая, семьи Форостяных, Агеевых, Самарских, Склеровых. Вот сколько ваших родных вас приветствует, уважаемый Алексей Алексеевич. Ну вот прям смотрите, Алексея поздравляем. Алексея поздравляем. Одни Алексеи у нас сегодня именинники, это здорово, приятно. Так, давайте еще одно. Здравствуй, радио Казак ФМ. Варенечки, сегодня свой юбилейный день рождения отмечает наш любимый муж, папа, сынок, братишка Манила Роман Александрович из Ленинодара, дорогой наш. От семьи сердечно тебя поздравляем с 35-летием, с юбилеем. Это особенный возраст, когда за плечами уже есть богатый жизненный опыт, а впереди еще множество новых свершений и открытий. Мы желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых побед. Пусть каждый день приносит радость и удовлетворение от прошлого времени, а рядом всегда будут близкие и любимые люди, которые готовы поддержать в любой ситуации. Счастье, исполнение заветных желаний с любовью, жена Елена, сыновья Роман и Виталик, родители, брат Александр с семьей, дядя Сережа с семьей, теща, ну и, конечно же, все ваши родные. Роман, приветствуем и поздравляем. Поздравляем вас!

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: А ну, дайте твои ваши электронные приветы и поздравления из Армавира. Оксана Викторовна Коваленко поздравляет сегодня, 10 июня, с днем рождения из КНИ Тимонова Кубанского района Моисеева Александру Сергеевну. Желаем всегда быть уверенной в себе, двигаться вперед, не изменяя своим мечтам. Пусть жизнь будет наполнена счастьем, радостью, любовью, гармонией, везением и достатком. Будь всегда неповторимой, прекрасной, очаровательной, любимой, бесконечно счастливой. Ну и, конечно же, присоединяется семья Чекуновых, Вакуленко и девочки группы Цветоводов. И мы тоже присоединяемся, дорогая Александра Сергеевна, от нас большой теплый привет. С днем рождения, Людмилу Ивановну Осадчук из Ильского. Желаем всего самого-самого-самого здоровья. Продолжать активную жизнь и работу в обществе слабовидящих Северского района. Она такая яркая общественница. Очень ответственная, несмотря на свои годики. Поздравляем вас, Людмила Ивановна, от всех друзей и коллег. Ой, я столько про вас наслышан. Дорогая именинница Людмила Ивановна, от себя тоже хочу вас поприветствовать и поздравить. Дай вам Бог всего хорошего. Добрый день, дорогие ведущие Казак ФМ. Хочу поздравить Настюшу Авдиенко из Отрадной с днем рождения. Счастья тебе, дорогая. Инна Юрьевна подписалась под сообщением. Здравствуйте, Казак ФМ. Завтра у меня день рождения. Желаю счастья, здоровья, удачи, успехов себе. Я Гончар Федор Иванович. Поздравьте меня с 49-летием завтра. Завтра, конечно, пишите. Поздравим сегодня с наступающим, Федор Иванович. Все, друзья, меня зовут Алексей Орлов. Я хочу пожелать вам хорошего дня. Напомню, что вечерние варенички, как всегда, по расписанию, с 20 часов распахнут свои двери. Хорошего дня, пока.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какая погода крымчан ожидает, когда в Севастополе второй семейный МФЦ откроют, и кто все чаще для путешествий Крым выбирает. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Грозовая погода с ливнями, сильным ветром и градом ожидается в Крыму в ближайшие два дня. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС. При таких погодных условиях туристам и любителям отдохнуть на природе с палаткой спасатели рекомендуют переждать непогоду дома. Кроме того, во время действия штормового предупреждения не стоит выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Призывают уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций. 1 июля в Севастополе откроют второй семейный МФЦ на улице Николая Музыки, 30. Здесь семьи смогут обратиться с любой проблемой и получить квалифицированную помощь в режиме одного окна. Сотрудники помогут разобраться с документами и расскажут, как получить соцподдержку. К специалистам можно обратиться по вопросам воспитания, обучения и развития детей, реабилитации, социальной адаптации ребенка, поиска работы и получения психологической помощи. Свадебный туризм в Крыму набирает обороты. Треть заключающих браки в республике из других регионов. Они специально приезжают с материка, чтобы узаконить отношения на полуострове. Там, где произошла первая встреча, завязался курортный роман или просто хотят сделать красивые фотосессии на фоне моря и гор. Самый большой наплыв иногородних пар ожидается в городах-курортах. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе зонтики пригодятся. Облачно, плюс 24. В Керчи и в Патории ясно, плюс 25. В Бахчисарае завтра погода сырость разведет. Те же 25 градусов. В Ялте, Алуште и Феодосии малооблачно с небольшим дождем. Плюс 23 на уличных градусниках. Столько же в Севастополе. Там без осадков. Метеопривет отправляется в поселок Заозерное в районе Евпатории. У вас завтра ясно, термометры покажут плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки. Когда

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Барыня – русский народный танец. Он был придуман крестьянами, когда те собирались на гулянье или праздники, желая веселья и шума. Это своеобразная сценка, в которой танцоры показывают конфликт между барыней и крестьянским мужиком. Она руки перед собой складывает крест-накрест, мол, госпожа я, делать мне ничего не положено, и притоптывает, будто норов свой мужчине показывает. А он тоже не простак. Вокруг барыни крутится, подскакивает, в присядку идет, чечетку отбивает, дает понять, вот он я, рядом, любую волю выполню. Но в бараний рог меня не скрутишь. Сколько барыня ни топай, все равно вырвусь и плясать буду. Танец получается озорной, в стороне стоять невозможно, а сопровождается он словами «Барыня, барыня, сударыня, барыня». Балалайка да гармонь весело играют, ритм каблучки отбивают. Пляшет сама душа русского народа.
1: По пути с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вышла как-то девушка замуж, ну, так получилось, вот, и, значит, звонит своей маме, ну, после там каких-то нескольких дней свадьбы, и говорит: «Мама, я тут Васе решила ужин приготовить, и вот у меня важный вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот я решила гречку сварить, а как понять, что она готова? Она должна как пельмени всплывать или прокалываться, как картошка?»
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Утренние соседи. В своей норе и мышь сильна. Так говорят наши соседи абазины. В России живет чуть больше 40 тысяч абазинов, а в Краснодарском крае 196 представителей этого кавказского народа. Абазы – древнейший народ Северного Кавказа. Их предки жили здесь еще 5 тысячелетий назад. Гордый и самобытный народ во все времена защищал свою территорию, сохраняя национальные обычаи и традиции. В памяти народа и в национальной литературе есть данные о том, что в древности абазы имели много общего с верованиями абхазов и адыгов. Чудесными свойствами они наделяли камни и деревья, почитали ореховое дерево и дуб, а тополь считали приносящим несчастье. Опасались грома и молнии, и про убитого молнии говорили, что на него пала божья кара. У них, как у абхазов, были покровительница вод и покровитель лесов. Однако в начале первого века на территории, где жили абазины, проповедовал апостол Андрей Первозванный, и до 15-17 столетий абазины были христианами. Гораздо позже, под влиянием ханства и порты, на Кавказ проникло мусульманство. С тех пор и до сегодняшнего дня большая часть абазов исповедует ислам. Один из старейших обычаев абазинов сохранился с древних времен – избегание. Смысл его не просто в том, что кому-то не следует попадаться на глаза другого. В основном этот строгий обычай касается женщин и их общения с родственниками мужа. Установленные правила были таковы, что невестке нельзя было общаться со свекром, а жене и мужу нельзя было не только принимать пищу за одним столом, но и называть друг друга по имени. Сегодня этот обычай уже не соблюдается так строго. Но день, когда свекр разрешает невестке с ним заговорить, до сих пор отмечается в семьях как праздник. Еще один непоколебимый временем обычай – уважительное отношение к старшим. И в наши дни молодой абазин самого высокого происхождения обязан встать перед стариком, не спрашивая его имени. Уступить старшему место, не садиться без его позволения, молчать, если не спрашивают, и коротко и почтительно отвечать на вопросы. И в то же время все абазины знают такую пословицу: «В семье ребенок старше всех». Это не значит, что как-то малыши особенно балуют или многое им позволяют. Наоборот, обычай касается воспитания детей. Излишних нежностей по отношению к ним в семье абазинов вы никогда не увидите. Они скрыты от глаз посторонних. Во главу взаимоотношений с подрастающим поколением ставится традиционное воспитание. И если подумать о том, что ребенок должен усвоить, впитать опыт многих поколений, то все становится на свои места. Тогда в его старшинстве никто не усомнится. Добрый

0: Когда душа поет.
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как порядок движения поездов на полуострове изменился, где форум волонтеров провели и кто симфонию «Севастополь» написал. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Власти Крыма ввели новый порядок движения поездов. Теперь составы, которые прибывают на полуостров ночью, заканчивают маршрут на станции Керчь-Южная. Оттуда пассажиров доставят в нужные города автобусами. Такая схема действует для части поездов Таврии, следующих из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Мурманска, Челябинска и Таганрога. Поезда, которые заходят в Крым с 5 утра до 23 часов, продолжат следовать до конечных станций по расписанию. Часть маршрутов изменения не затронули. Они продолжат курсировать в обычном режиме. В Симферопольском районе состоялся форум волонтеров «Поддержим своих. Мост поколений», объединивший сотни неравнодушных крымчан, представителей власти и защитников Отечества. Участников чествовали за помощь бойцам, провели мастер-классы и наградили победителей конкурса авторских стихотворений «Строки во имя Отечества». Российский композитор Кузьма Бодров создал симфонию «Севастополь». Она написана к открытию Российской галереи искусств. Сочинение, состоящее из 9 частей, это самостоятельное музыкальное произведение крупной формы, посвященное городу-герою. Российская галерея искусств примет первых посетителей уже летом. В музее стартуют 2 грандиозных проекта. Первый посвящен творчеству легендарного советского художника Александра Дейнеки. Второй – «Герои стихии». На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе малооблачно с небольшим дождем, плюс 26. В Алуште, Керчи и Ялте тоже зонтики пригодятся. Термометры покажут плюс 24. Ясные плюс 26 в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. В Севастополе тоже без осадков. Термометры покажут плюс 23. Метеопривет отправляется в село Акимовка Нижнегорского района. У вас завтра ясно, воздух прогреется до 25 градусов. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут заказывать в доставке одну пачку чая и набирать 5 полных пакетов, когда сами приходят в магазин. Это наши соседи могут выносить мусор в костюме, а в театр пойти в спортивных штанах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?

0: А ви бачили, що це?
1: Что означает слово «мазун» на кубанской балачке? Вот что нам ответили.
0: Ты бач, як оно!
2: Ну, что-то, наверное, с кремом, с мазью, что-то такое связано, может быть.
3: Я думаю, это что-то связано с детьми. Может быть, это какая-то соска.
4: Какая-нибудь жидкость горючая.
5: Мазун – это тот человек, который мажет стены.
6: Какой-нибудь шпатель. Мне кажется, это тоже что-то для строительства, для разравнивания, может быть, стен.
7: Может быть, кто на мазурке играл.
8: Это баловень называет мазун ребенка.
9: Можно и дитё назвать, мазунчик примазывается там кому-то, к чему-то. И мазунчики мажут там тортики, всякие-всякие сладости, мазунчик.
10: Я себя представляю мазуном. Значит, у мамы была хата из самана. И она всегда ждала, когда я приеду и помажу, особенно заднюю стенку.
11: Мазун, мне кажется, что это красавчик.
12: Ну, это человек, который такой умеет себя как-то подмазаться.
13: Красивый такой человек или ребеночек, или кто-то вот мазунчик такой вот, любимчик.
1: И правда, мазун или мазунчик – это любимчик, избалованный ребенок. Вот это так.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Так, кто это у нас тут? Ага, Мария Петровна. Так, Мария Петровна, объясните, пожалуйста, собравшимся, почему вы развелись с мужем?
2: Ой, вы знаете, он относился ко мне как к собаке.
1: Это в каком смысле?
2: В смысле, он постоянно требовал от меня верности.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит.

ей говоря: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло

жестока и груба, но не сломить ее годам. Она, как яркая свеча, горит надеждой.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как порядок движения поездов на полуострове изменился, где форум волонтеров провели и кто симфонию Севастополь написал. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Власти Крыма ввели новый порядок движения поездов. Теперь составы, которые прибывают на полуостров ночью, заканчивают маршрут на станции Керчь-Южная. Оттуда пассажиров доставят в нужные города автобусами. Такая схема действует для части поездов Таврии, следующих из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Мурманска, Челябинска и Таганрога. Поезда, которые заходят в Крым с 5 утра до 23 часов, продолжат следовать до конечных станций по расписанию. Часть маршрутов изменения не затронули. Они продолжат курсировать в обычном режиме. В Симферопольском районе состоялся форум волонтеров «Поддержим своих. Мост поколений», объединивший сотни неравнодушных крымчан, представителей власти и защитников Отечества. Участников чествовали за помощь бойцам, провели мастер-классы и наградили победителей конкурса авторских стихотворений «Строки во имя Отечества». Российский композитор Кузьма Бодров создал симфонию «Севастополь». Она написана к открытию Российской галереи искусств. Сочинение, состоящее из 9 частей, это самостоятельное музыкальное произведение крупной формы, посвященное городу-герою. Российская галерея искусств примет первых посетителей уже летом. В музее стартуют два грандиозных проекта. Первый посвящен творчеству легендарного советского художника Александра Дейнеки. Второй – «Герои стихии». На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе малооблачно с небольшим дождем. Плюс 26. В Алуште, Керчи и Ялте тоже зонтики пригодятся. Термометры покажут плюс 24. Ясные плюс 26 в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. В Севастополе тоже без осадков. Термометры покажут плюс 23. Метеопривет отправляется в село Акимовка Нижнегорского района. У вас завтра ясно. Воздух прогреется до 25 градусов. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Шли как-то бабка с дедом по деревне. Ну, медленно, так шаркая. Ну, понятное дело, старость. А навстречу идет молодая влюбленная парочка. Обнялись, целуются, красивые. Ну, дед и бабке говорит: слушай, а давай молодость вспомним. Она говорит: это как?
2: Ну, давай я тебя на свидание приглашу. На сеновал, а? Приходь сегодня вечером. Придешь?
1: Приду, сказала бабка. Ну, дед, значит, все самое красивое надел, побежал к сеновалу, сидит, ждет. Час ждет, второй ждет, третий ждет. Уже ночь наступила, темно, холодно. Но он разозлился, домой возвращается, а бабка сидит, как ни в чем не бывало, на лавочке. Он говорит: ты че, бабка, не пришла? Она говорит: ой, а меня мамка не пустила.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи. Не хвали самого себя, послушай, что другие говорят. Так говорят наши соседи чукчи. На Кубани живут 30 представителей этого северного народа, а по всей России их насчитали 16 тысяч человек. Если чукчи живут с вами на одной улице или в одном селе, то вы знаете, что это очень оптимистичные, добрые, свободолюбивые и удивительно гостеприимные люди. Они с удовольствием принимают гостей и также с удовольствием сами ходят в гости. Если вы побывали у них дома, то будьте спокойны. Через некоторое время ваши соседи прибудут к вам с визитом обязательно. Само название чукчи произошло от слова «чаучу», что в переводе значит «богатые оленями». И это очень точно объясняет образ жизни этого народа у себя, на родине. За тысячи лет образ жизни чукчи почти не изменился. Они так же, как и прежде, занимаются оленеводством и иногда добывают себе мясо охотой на морских животных. Конечно, с приходом русских в места их обитания в быту чукчей появилось много нововведений. Но до сих пор многие из них предпочитают жить так, как жили их предки. Сезон за сезоном они прибывают на стойбищах, а как только в одном месте оленей корм заканчивается, стойбище снимается и отправляется кочевать в поисках нового места. Чукчи — народ бережно хранящий вот такую вот свободу и традиции предков. Их давней традицией является национальный праздник байдары. Байдара — это лодка из каркаса с натянутой на него кожей морских животных. Несмотря на простоту конструкции, такой транспорт обладал отличными мореходными качествами. Ведь, выходя на ней в море, чукчи охотились даже на китов. Небольшие байдарки вмещали группу охотников из 3 человек. Но иногда случалось так, что в схватке с китом небольшое судно опрокидывалось. И тогда охотники применяли свой коронный трюк – переворот, которому их обучали с малых лет. Трюк заключался в том, чтобы в момент опрокидывания лодки под водой совершить быстрый грибок коротким веслом и быстро вынырнуть на поверхность. Небольшую добычу тюленей чукчи разделывали прямо в лодке и ненужные части сразу выбрасывали. Но были и более вместительные байдарки, которые использовали не только для перевозки груза и охоты, но и в боевых сражениях. В такие помещалось до 30 человек, и у нее был косой парус. Интересно, что при необходимости такую байдарку можно было легко разобрать и уменьшить или расширить. Байдарка для чукчи была средством добычи мяса. И вот для того, чтобы воды приняли чукотскую байдару на очередной год, чукчи проводили специальный праздничный обряд. Лодку снимали с челюсти кита, на которых она лежала всю зиму. Затем шли к морю и приносили ему жертву в виде вареного мяса. После чего байдару ставили возле жилища и ходили вокруг нее всей семьей. На следующий день процедуру повторяли и только после этого спускали лодку на воду.
1: Добрые соседи! Эх,

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, о чем жители республики предупреждают, кому средства на открытие собственного дела выделят и где на пушистых лебедях полюбоваться можно. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Жители и гостей Крыма предупреждают о мошенниках. Злоумышленники начали торговать топливными талонами. Преступники создают каналы в мессенджерах. Там они предлагают купить такие талоны по выгодной цене. При этом аферисты требуют быстро принять решение. Они настаивают на переводе денег и успеть купить, пока предложение не закончилось. В МВД республики призывают игнорировать подобные предложения. 8 севастопольцев получат по 300 тысяч рублей на открытие собственного дела. Будущие предприниматели защитили свои бизнес-планы перед комиссией в кадровом центре работы России. В ближайшее время они смогут запустить свои проекты. Для получения государственной поддержки по открытию собственного дела гражданин должен иметь статус безработного, пройти обучение, разработать бизнес-план и защитить его перед комиссией. В Симферопольском парке Гагарина на пруду вылупились 5 лебедят. Пушистые малыши уже плавают рядом с родителями, осваиваются на водоеме и радуют посетителей. Сотрудники парка присматривают за птицами и просят гостей не нарушать покой лебедей, не вмешиваться в естественный ход их жизни и не пытаться кормить или трогать птенцов. Лебедят отлично себя чувствуют, учатся добывать корм и знакомятся с соседями по водоему. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода, местами дожди пройдут. В Симферополе малооблачно с небольшим дождем, плюс 26. В Алуште, Керчи и Ялте тоже зонтики пригодятся, термометры покажут плюс 24. Ясные плюс 26 в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. В Севастополе тоже без осадков, термометры покажут плюс 23. Метеопривет отправляется в село Абрикосово Первомайского района. У вас завтра ясно, термометры покажут плюс 27. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».
0: «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут вытирать ноги о коврик соседской квартиры, несмотря на то, что у своей точно такой же. Это наши соседи. Место под посудомоечную машину выбирают дольше, чем место под баню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты чего такой радостный?
1: Я, Петрович, понял, что с людьми надо быть мягче и добрее. Мои соседи прошлой ночью слушали музыку из 2000-х, но я им Высоцкого на всю громкость и включил.
0: А они что?
1: Не поверишь, тишина, здороваются, я высыпаюсь, красота.
0: О, уважают. Ха-ха-ха.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
3: Нина, что это ты опять жуешь?
0: Морковку.
3: О, морковка? Это здорово. Это очень полезный овощ.
0: Почему?
3: Потому что в ней содержится много витаминов и минералов, которые помогают нашему организму быть здоровым и сильным. Самый главный из них – бета-каротин. Он превращается в нашем организме в витамин А. Бета-каротин нужен для хорошего зрения и здоровой кожи. Кстати, именно он делает морковку оранжевой.
0: Она бывает другого цвета?
3: Бывает. Вообще морковка изначально была фиолетовой, белой и желтой. А оранжевую вывели ученые-селекционеры лет 300 назад. Причем случайно. Они хотели получить морковь, которая могла бы хорошо расти в северном климате и при этом была бы вкусной. В общем, в ходе своих экспериментов они активировали ген, который управляет накоплением в морковке каротина. Его стало заметно больше, и морковка превратилась в ярко-оранжевую. Ученые удивились, конечно, но вкус оценили.
0: Я тоже.
3: Кстати, в некоторых странах ее считают фруктом, а не овощем, потому что она сладкая. И применяют ее везде по-разному. Делают из морковки супы, салаты, напитки, пироги и даже варенье.
0: А наша мама даже то, что из морковки умеет делать. Очень вкусный.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, Светка, Светка, смотри, сосед наш идет, Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, здрасте.
2: Здорово, девчонки, здорово.
1: Ну, как там ваша красавица?
2: Ой, не нарадуюсь, вы знаете, просто не нарадуюсь. Ну, такая замечательная. Никаких вопросов к ней нету, никаких проблем. Безотказная, ну, просто замечательная. Вика, единственное, вот масло надо поменять и фары протереть. А, вы про Леночку? Леночка нормально, да. Хорошо, Леночка, хорошо.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, о чем жители республики предупреждают, кому средства на открытие собственного дела выделят и где на пушистых лебедях полюбоваться можно. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Жители и гостей Крыма предупреждают о мошенниках. Злоумышленники начали торговать топливными талонами. Преступники создают каналы в мессенджерах. Там они предлагают купить такие талоны по выгодной цене. При этом аферисты требуют быстро принять решение. Они настаивают на переводе денег и успеть купить, пока предложение не закончилось. В МВД республики призывают игнорировать подобные предложения. 8 севастопольцев получат по 300 тысяч рублей на открытие собственного дела. Будущие предприниматели защитили свои бизнес-планы перед комиссией в кадровом центре работы России. В ближайшее время они смогут запустить свои проекты. Для получения государственной поддержки по открытию собственного дела гражданин должен иметь статус безработного, пройти обучение, разработать бизнес-план и защитить его перед комиссией. В Симферопольском парке Гагарина на пруду вылупились 5 лебедят. Пушистые малыши уже плавают рядом с родителями, осваиваются на водоеме и радуют посетителей. Сотрудники парка присматривают за птицами и просят гостей не нарушать покой лебедей, не вмешиваться в естественный ход их жизни и не пытаться кормить или трогать птенцов. Лебедят отлично себя чувствуют, учатся добывать корм и знакомятся с соседями по водоему. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода, местами дожди пройдут. В Симферополе малооблачно с небольшим дождем, плюс 26. В Алуште, Керчи и Ялте тоже зонтики пригодятся. Термометры покажут плюс 24. Ясные плюс 26 в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. В Севастополе тоже без осадков, термометры покажут плюс 23. Метеопривет отправляется в село Абрикосово Первомайского района. У вас завтра ясно, термометры покажут плюс 27. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Родные мои, дорогие, любимые, всем добрый вечер. Это среда, и в эфире проект «Родные» на Казак-ФМ. Стволовая Татьяна, его ведущая, кубанская казачка из станицы Варениковской. И всегда к нам в студию приходят наши добрые, прекрасные семьи со всей Кубани, приезжают с угощениями, с песнями, с традициями. Мы говорим здесь о чем? О наших семейных, бытовых ситуациях. Разговариваем, смеемся, вообще болтаем ни о чем, но очень хорошо вместе проводим время. И мне это нравится. Сегодня у меня в гостях замечательная семья из Краснодара. Это Лубинец Иван, Полина. И с собой Полина взяла своего родного братца, прекрасного Ярослава. Здравствуйте, родные.
1: Добрый вечер.
0: Ну и пока мы тут общались, да, я хотела сказать, что у Ярослава очень красивый тембр голоса, поэтому Ярослав отдельно поздоровается с нашими радиослушателями.
2: Здравствуйте.
0: О, Ярослав, чудесно. Сколько тебе лет, скажи, пожалуйста?
2: 14
0: лет. А вы знаете, как в семье называется брат жены? Вань, ты должен знать это точно.
1: Ой, да, я знал это, но сейчас почему-то вылетело из головы.
0: Да, на букву как-то подскажу «ше».
1: «Ше».
0: Смотрите, у нас очень активно подсказывает наш звукорежиссер Василий Спиридонов. Он прям подсказывает Шурин. Да, Шурин. Ну, вот такие названия мы не часто используем, но тем не менее, да, раз уж мы собрались в такой компании, будем знать. Вообще, вы знаете, я, честно говоря, такая очень счастливая, потому что наступил проект, такое время свадеб, и меня за последние 2 недели уже пригласили 2 семьи на свадьбу. И я поняла, что Кубань разошлась на свадебный сезон. Здорово. А у вас свадьба, напомните, когда была?
3: 15 августа в том году.
0: То есть в том году, а я даже помню, я Иване говорила, как-то он приходил к нам со своим коллективом родня, в Казак-ФМ, часто они у нас тут звучат. Я говорю: Ваня, ну когда же ты уже придешь ко мне в проект «Родные»? Я говорю: жена есть? Он говорит: нет. Я говорю: ну-ка быстро женись давай.
1: Получилось, послушался как бы.
0: Ваня послушался,
1: советом, да,
0: женился, и теперь вот семья Лубинец уже в составе семейной пары присутствует на Казак-ФМ. Скажите, ну долго встречались вообще, Вань?
1: Ой, ну мы начали встречаться на 2-м курсе колледжа в институте, вот, и встречались мы на протяжении 2 лет, получается, до конца 3-го курса, и потом уже настал момент, когда я понял, что хочу сделать этому человеку предложение.
0: О, здорово, Полин, скажи, ну,
3: да,
0: 2 года это
3: год,
0: достаточно?
3: На 2-й год, получается, да.
0: Угу. 2 года это достаточно, чтобы узнать человека и уже принять решение? Или нужно дольше встречаться?
3: Я думаю, что достаточно, потому что мы же общались на 1-м курсе. Просто мы не встречались. Мы просто дружили.
0: А хорошо, ну вот Иван такой вот у нас, кореглазый, да, такой с черным чубчиком. Чем понравился он тебе?
3: Не знаю, мне, ну, характером, наверное, что он всегда вообще мне помогал. Я всегда ему писала, когда я не писала какие-то конспекты на парах, я всегда писала Ване, чтобы Ваня мне скинул конспекты.
0: Иди на помощь, да, Ваня?
1: Так.
0: А Полина?
1: Полина мне понравилась своей добротой и открытостью. У нее очень добрая и светлая душа. Вот сейчас это, ну, на самом деле такая редкость. Вот,
0: ну, она... какая такая редкость? Вот у меня тоже очень чистая, открытая душа.
1: Ну, это прекрасно, поэтому как раз-таки на вашей программе я и с ансамблем, и уже с женой присутствую, и очень часто у вас бываю в гостях.
0: Вдохновился. Хорошо, у нас есть еще брат, который сидит, смотрит на вас. Скажи, Ярослав, пожалуйста, когда Полина вдруг тебе заявила, что есть у нее ухажер, молодой человек, как ты отреагировал на такое событие?
2: Ну, спокойно.
0: Не сказал ей: дома сидит и еще молода к такому серьезному шагу.
2: Я-то сказал, чтобы она к учебе готовилась.
0: Ну, конечно, прежде всего экзамены. Ну, а когда познакомился, увидел Ивана, как он тебе вообще?
2: Понравился очень.
0: Да, потом сказал Полине, что, ну, в целом-то неплохой выбор.
2: Да, говорил.
0: Говорил?
2: Говорил.
0: И что, и домой позвали, да? Познакомить с родителями?
2: Да.
0: Ну, просто я-то тебя спрашиваю, почему? Потому что у меня у самой есть старшая сестра. И вот, знаешь, всех ухажеров я просматривала, да, и говорила: этот мне не нравится, этот какой-то, шоколадку мне даже не принес вообще, в чем дело, да? А чем Иван поддабривал, так сказать, вот Ярослава?
2: Жена добротой своей просто и со школы встречал.
0: Вот,
2: всегда.
0: Ну подожди, не просто добротой, из школы встречал. Еще помню, Полина что-то рассказывала про фланкировку.
2: А.
0: Подскажи, Полин.
3: На 2-м курсе, в начале 2-го курса, я написала Ване и попросила, чтобы он помог Ярику пофланкировать, научить его. Вот. И, но это как бы была конспирация. Я специально попросила Ярика. Вот. Но в итоге они не занимались. Я привела их позаниматься, а сама ушла на занятия.
0: То есть ты оставила двух незнакомых людей вместе?
3: Ну нет, они до этого, ну как бы, виделись, они были знакомы.
0: Да?
1: Чтобы мы познакомились, наверное, как раз-таки. Ну,
3: вот.
1: Да.
3: Да, в итоге я выхожу, я говорю, ну что, вы позанимались? Ваня такой, да-да, мы позанимались.
0: Мы позанимались.
3: Потом мы отходим, я Ярику говорю, ну что, вы позанимались? Он говорит, нет.
0: Сидели
3: мы. Мы не занимались. Я говорю, Ярик, ну как ты думаешь, вот он на меня, он смотрел вообще на меня, как ты думаешь, я ему нравлюсь? Ярик такой, Полина, какие мальчики, займись учебой вообще.
0: Замечательный брат, очень мне нравится, да. Ярослав, хорошие мысли. Друзья, мы вернемся к этой чудесной семье совсем скоро, пока реклама на Казак-ФМ.

0: Радоваться, что школу видно прямо из окна.
1: Мона.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир.
1: Мона.
0: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
1: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
7: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все – качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар – Красная 127, Сочи – Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Дорогие мои, ну что, это проект «Родные» на Казак FM. Надеюсь, вы уже соскучились за нашими теплыми посиделками, за душевными историями любви, семьи. И уже присоединились к нам. Пожалуйста, смотрите нас ВКонтакте. Обязательно заходите на наши официальные странички. А у меня сегодня в гостях чудесная молодая семья. Вообще к нам, знаете, разные семьи приходят. Есть те, кто уже и детей воспитал, и внуков уже нянчит, да? А сейчас вот у меня в гостях семья, у которой еще даже года совместной жизни нет, да, но у вас все впереди. Это семья из Краснодара, Лубенец Иван и Полина, а также брат Полины, очень важный человек Ярослав. Мы вспомнили, как называется брат жены, это Шурин, да, вот по таким нашим понятиям. И я очень рада вас приветствовать еще раз. Давайте еще раз поздороваемся с нашими радиослушателями.
1: Добрый вечер.
0: Да, рассказал Ярослав, как он дегустировал стряпню своей сестры, как бы рассказал, что хорошо кормит она своего мужа, да, оценил такой явный дегустатор. Но знаете как, хорошо, когда в семье все ладно и складно, когда звучат песни, когда традиции есть, а я заявила о том, что вы поделитесь. Какая же традиция есть в вашей семье?
2: В нашей семье, конечно, для меня лично самой главной традицией является это приветственный или прощальный, так сказать, ну не прощальный, а настраивающий поцелуй. Вот, это перед тем, как идти работу, на работу, я или Полина, мы уходим, и в любом случае, чем бы мы не занимались, спали или были заняты, мы в любом случае подойдем друг к другу, скажем какие-то теплые слова, поцелуем обязательно друг друга, потому что я считаю, что это сильный такой энергетический обмен происходит, и он настраивает на продуктивный день после этого, целый день.
0: Какая хорошая традиция, давайте, исполняйте вашу традицию, потому что сейчас Ивану, ну не совсем на работу идти, а идти в студию, петь нам песню. Давай, давай. Перед тем, как отправиться в концертную студию, Полина целует Ивана. Иван окрыленный поцелуем, встает, идет в концертную студию для того, чтобы начать наш прекрасный вечер с хорошей песни. Песня будет звучать про казачку, чернобровую казачку, да, красивую. А Полина у нас вот именно такая, ну не чернобровая, такая русоволосая красавица, но тем не менее.

0: часто у нас происходит. Но вообще хорошо отношусь к этому. Я люблю тоже петь. За исключением вот вечера, когда я прихожу домой, вот откуда-то, и Ваня начинает повторять какие-то песни, говорю, Ваня.
1: Давай все устроим вечер тишины. Хорошо, Вань, ну а расскажи, как ты делал предложение Полине? Это был какой-то подготовленный романтический момент, ты долго готовился к этому, тоже песню наверняка подбирал, да?
2: Предложение — это вообще отдельная тема, потому что я долго думал на этот счет, потому что это, естественно, для каждого парня сильная ответственность. Вот. И, конечно, я переживал, волновался, меня, скажем так, трясло. Вот. И просто в один вечер, когда мы поехали отдыхать к моим родителям, вот, мы выехали на природу, на закате, с красивой рекой.
1: Так, давайте уточним у Полины. Полина, правда, была красивая река, закат? Расскажи.
0: Да, закат был очень красивый, и природа была красивая. На реку я не особо обратила внимания, конечно.
1: Ты что-то подозревала в тот момент?
0: Ну, я чувствовала, да.
1: Чувствовала,
0: но
1: что?
0: Вообще, ну, не именно вот в этот момент, но я предполагала почему-то, что вот в ближайшее время, да.
1: Ну, к родителям повез не случайно, да, тут река,
0: ну,
1: нарисовалась закат.
0: Ездили.
1: Конечно, все такое, волнительная ситуация. И что, вот вы по реке?
2: Да, ну, мы не по реке, там был такой пирс красивый, вот, мы гуляли, просто разговаривали, фотографировались, общались.
1: Потом ты говоришь, так, сейчас вылетит птичка, а вместо птички колечко.
2: Да, и во время, фотографии она отвернулась, и здесь я уже, конечно, достал кольцо, быстро подключил телефон колонки заранее, вот, и, конечно, сделал ей предложение руки и сердца. Естественно,
1: вот
2: все было подготовлено.
1: И что, там еще песня звучала? Ну-ка,
2: конечно,
1: какая песня была? Вспомни, пожалуйста.
2: Песня была прекрасная, великолепная.
1: А подожди, Полина, помнишь, что за песня была? Может, вот,
0: да,
1: а ну-ка, напой.
2: А кто поет?
1: Напой, напой, ты что за песня звучит?
2: Раз и ты в белом платье два, в моих объятиях три, гори, ночь до зари, на ресницах слезы сна.
1: И отголоски,
0: ну,
1: да, звучат.
0: Не скажем, что я подозревала, наверное, но я заранее Ване сказала о том, что я люблю эту песню.
2: Да, я это зафиксировала. Поет ее прекрасный исполнитель Авраам Руссо, конечно.
1: Здорово, любим Авраам Руссо.
2: Да.
1: Вот прозвучала песня, кольцо уже вот оно здесь. И что ты сказала?
0: Я сказала, да.
1: Да? Ваня был счастлив, мандраж прошел?
2: Ну, нет. На самом деле это не так быстро проходит. Вот, потому что долго готовится, и все равно происходит некое.
1: Как родители Ванины тебя встретили? Да, вот такая красивая, такая вся утонченная, нежненькая.
0: Родители Вани меня тоже встретили хорошо. Вот, мы с ними общаемся. У нас достаточно хорошие отношения с ними.
1: А вот насчет того, что ваша свадьба была никак, знаете, сейчас вот все стараются к обученным людям подойти и сказать, организуйте мне свадьбу. А вы сами были теми самыми организаторами, и свадьба была еще и в станице, еще и во дворе. Это такая прелесть.
0: Ну,
1: это
0: я
1: же
0: не знаю почему, просто мне изначально хотелось чего-то более семейного, вот, душевного, вот, чтобы были в основном родственники, ну вот, ближайшие самые люди.
1: А ближайшие, знаете, друзья мои, меня так тронуло, когда Ваня рассказал, что мы очень хотели, чтобы бабушки, которым тяжело передвигаться, чтобы они смогли побывать на нашем торжестве.
0: Да, поэтому у нас свадьба была еще из-за этого в станице, вот у родителей.
1: Долго готовились вообще, это же так непросто организовать такое событие.
0: Вообще мы готовились за 3 месяца, да?
2: Да.
0: Мы готовились за 3 месяца, но мне помогала очень сильно моя мама, она там шила шторы вот для украшения, скатерть. Вообще весь декор, который там присутствовал, в основном мы делали сами, своими руками.
1: Какие вы молодцы. Так, вот. Сейчас все подробности мне расскажете. Друзья, у нас пока реклама, но кто смотрит нас ВКонтакте, мы продолжаем приятную беседу.

Здорово, дневали, браты-казаки и жители славной Кубани! Я Евгений Шевченко, руководитель ансамбля казачьей песни «Традиция» станицы Натухаевская. Рад встрече с вами на волне.

0: родные.
1: Ну что, родные наши, напоминаю вам номер нашего телефона в студии. +7 928 401 2020. Зачем напоминаю? Для того, чтобы вы в МАКС писали свои добрые сообщения, поддерживали семью Лубинец, которая сегодня у меня в гостях, да и в ВК заходили, да, смотрели видеотрансляцию и тоже нам писали свои добрые, теплые комментарии. Мы очень-очень их ждем. Ну а сейчас мы поняли, что семья наша молодая, но тем не менее уже, скажите, бытовые ситуации, вот кто готовит, кто убирает, кто на диване лежит, тоже какими-то распределениями уже были?
2: Ну, я не могу сказать, что у нас прямо есть какие-то распределения. Мы стараемся все делать вместе, там убираться. Мы даже как бы к учебе готовимся вместе, кушать готовим вместе. Как бы у нас нет особо распределений. Понятно, если кто-то из нас работает, то кто-то это делает один.
1: А кто из вас работает?
3: Ну, больше пока что я, наверное.
1: Иван, это прекрасно. Вообще хороший ответ. Значит так, давайте поиграем с вами на случай того, насколько вы знаете привычки друг друга. Да и вообще так, знаете, в быту.
3: Ну,
1: посмотрим на вас. Итак, первые вопросы я буду сейчас задавать Ивану про Полину. А ну-ка, Иван, блесни своими знаниями. И первый вопрос. Какой же цвет одежды в большом количестве заполняет гардероб Полины?
3: Я уже сразу знаю ответ, потому что я досконально знаю гардероб своей жены.
1: Ну, давай, удиви меня.
3: Это по-любому розовый. Вот. И второй цвет, наверное, это будет светлые тона, какой-нибудь бежевый.
1: Да что же, вы прям в сердце мое просто разбили первым ответом. Полина, что написала, скажи?
2: Да, я написала
1: розовый. Она написала бежевый и розовый. И сегодня, друзья, Полина в таком нежном, романтичном платье, как будто вот Наталья Гончарова, да, возлюбленная Пушкина. Очень красивая. Друзья, ну что ж, молодец, Иван, хорошо стартанул. Давай второй вопросик. А какой самый нелюбимый овощ или продукт, или что-то такое у Полины из продуктов питания?
3: Самый нелюбимый продукт питания, наверное, это... сельдерей, точно.
1: О, Господи, ты вообще ты человек? Полин,
3: да,
1: что ты написала?
3: Потому что я знаю.
2: Сельдерей.
1: Да. Друзья мои, вы знаете, просто прямое попадание, так не часто бывает. А ну-ка, давай удиви меня в третий раз. Вот представь, что вам выпала минутка отдыха. Какой отдых выберет Полина? Посмотреть с милым дома любимый фильм, да, поваляться на диване? Или активный отдых с друзьями, прогулка по городу или за городом?
3: Конечно, если выдается свободное время, мы и гуляем по городу тоже, но обычно вдвоем, потому что, ну, у нас профессии связаны с людьми, мы работаем с ними, вот, и, но, скорее всего, здесь она бы выбрала остаться дома и посмотреть со мной фильм, потому что мы любим домашний отдых.
1: Ярослав, это про твою сестру, да? Скажи, пожалуйста, она любит поваляться дома на диване, посмотреть фильм, посидеть?
4: Любит.
1: Хорошо, спасибо. Полина так и написала, действительно, посмотреть фильм с моим любимым супругом. Ну и последний вопросик. А что же Полине быстро поднимет настроение?
3: Что быстро поднимет настроение?
1: Да, что быстро, молниеносно поднимет настроение твоей супруги?
3: Ну, я думаю, в любом случае, это мой поцелуй.
1: Да, хорошо.
3: А что еще может поднять настроение? Возможно, совместный отдых или прогулка.
1: Да, хорошо. Ну и ближе к желудку. Не только мужчины любят желудком, знаешь, там что-нибудь поесть вкусное, но и девушки тоже.
3: Поесть.
1: Как бы вот не против.
3: Ну... А, конечно же, это мясо.
1: Молодец. Вот, слушай, сейчас вот такие аплодисменты. Полина, какой шоколад, вообще не понимаю? Что за сладкое шоколад? Мясо. Видишь, вот что должно поднять тебе настроение. Строительный белок. Ладно, хорошо. Ну, вот Полина написала шоколад. Ну, может быть, она схитрила. Может, действительно, как бы надо вместе что-нибудь сытненького-то поесть, да, все-таки. Ладно, Иван блестяще справился, я считаю. Полин, теперь к тебе переходит эстафета. Боишься, что вот не
2: боюсь.
1: Так, что не так на 100% ответишь, но мы все с тобой. Давай первый вопросик тебе. Итак, вспомни самые популярные комплименты, которыми тебя одаривает супруг. Что он тебе чаще всего говорит? Он тут написал целые поэмы, не знаю, хотя бы три из этого скажи что-нибудь.
2: Комплимент. Он часто мне говорит, что я красивая.
1: Первое попадание есть, прям яблочко красивое.
2: Говорит, что я у него любимая.
1: И любимая, говорит, тоже.
2: А что еще?
1: Еще?
2: Цветочка меня называет.
1: Ой, боже мой, это вообще просто потрясающе. Конечно, тут написано «красивая, любимая, лучшая и цветочек мой». Вань, когда ты говоришь «цветочек», какой цветок ты подразумеваешь?
3: Конечно, я подразумеваю цветок розу. И хоть это как бы странно не звучало, я называю больше не по имени свою жену, а вот именно названием цветка розы. Вот, это давно у меня появилось, не знаю почему, просто именно с ней мне хочется называть ее именно так.
1: Ну ладно, ну хорошо, это очень мило. Давайте второй вопросик. А какое же блюдо Иван готов есть хоть каждый день?
2: Вареники.
1: Вареники с чем?
2: С картошкой, наверное.
1: Что за семейная пара у меня тут в гостях? Что ты написал, Иван, признавайся?
3: Конечно, написал вареники с картошкой.
1: Вареники с картошечкой, да, так и написал Ваня. Хорошо. Полина знает, как зовут начальника, руководителя, где трудится Иван? А ну-ка, обозначь, пожалуйста.
2: Виктор Николаевич Кулик и Анастасия Кулик тоже.
1: Большой им привет, наши замечательные родные. Хорошо, давайте еще один вопросик. Говорят, что вот удачный союз — это когда супруги чем-то похожи друг на друга. Как ты думаешь, чем ты похожа с Иваном? Есть какие-то у вас общие привычки? Ну, или в характере, может быть, что-то?
2: Ну, мы любим вместе заниматься творчеством. Вот, мне кажется, когда мы занимаемся этим вместе, там вот поем, нас это как-то больше объединяет, наверное.
1: Есть такой пункт, написал Иван, вместе заниматься творчеством. Еще что любите вместе?
2: Любим отдыхать, наверное.
1: Ну, он написал, любим поспать.
2: Поспать тоже любим.
3: Честнее будет.
1: Да, да, да, да. Ну, еще вот в характере он написал, что мы вот с Полиной вот такие, такие и такие. Какие?
2: По характеру.
1: Да, да, да, да. Какие же вы наши родные?
2: Дружные.
1: Дружные вы мои. Слушай, ну ладно, пусть будут дружные. Потому что Ваня тут написал много всего. Он написал, что мы честные, открытые, что мы добросовестные. В общем, все самое лучшее. А теперь самым лучшим финалом этой игры будет песня, которую Иван исполнит. Тем более мы поняли, что очень любите вы город Краснодар, любите вместе прогулки, любите гулять. А какая самая красивая улица в нашем городе?
2: Ой, это трудно, наверное, сказать. Раньше очень любила Красную улицу. Мы с Ваней там вот, у нас были там первые свидания, мы с ним гуляли по Красной. А сейчас, наверное, больше люблю вот что-то поспокойней.
1: Ну, а мы споем все-таки про улицу Красную. Пусть Ваня нам исполнит эту песню.

тротуаре. Я ждал тебя, боясь утратить след. Дождался, подошел и

Очень мило, романтично, трогательно гулять по Красной. Вообще скажу, что в каждом населенном пункте есть улица Красная. И, как правило, она центральная является, поэтому во всех населенных пунктах она очень красивая должна быть. Спасибо, Иван, за это исполнение. Друзья, это проект «Родные» на Казак FM. Иван тут нам поет, как соловей запевает. Но мы же хотим, чтобы и вы с нами спели, да? И вы помните, что всегда у нас есть игра с радиослушателями. Поэтому напоминаю, телефон 8-928-401-2020. Звоните прямо сейчас. И, ну вот раз уж мы заговорили про традиции свадеб, про то, какая у нас романтичная семья, что у них скоро год совместной жизни. Да и вообще сезон свадеб-то уже наступил вовсю. Да и меня уже вот пригласили на две свадьбы, теперь надо наряд подбирать. Короче, думаю, что будем петь со словом «свадьба». Песни, которые вы знаете со словом «свадьба». Договорились? Давайте, звоните прямо сейчас, и мы споем, и случится это сразу после рекламы.

0: Казак ФМ.
1: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: вот именно слово «поддержат наши родные» всегда очень важно для каждой семьи. Поддержка, любовь, поддержка, да. Ну и хорошо, когда дома звучит радио, звучит «Казак ФМ», звучит хорошая музыка. Сегодня мы решили с семьей Лубенец, которая у меня в гостях, попеть песни, где встречается слово «свадьба». Ну, потому что, во-первых, они такие свеженькие, будут только год совместной жизни отмечать в августе, да, 15 числа. Ну и вообще, вот как бы нам хочется сегодня вот таких песен. Кто будет с нами играть, признавайтесь. Алло, алло, есть звоночек у нас?
1: Алло, да, здравствуйте.
0: Алло, отлично, а то уж думала. Алло. А то уж думала, кто к нам дозвонится.
1: Очень рад, что получилось.
0: Да, да.
1: Получилось дозвониться.
0: Кто дозвонился, как вас зовут, представьтесь.
1: Иван.
0: Очень приятно. Иван, очень приятно. У нас тоже вот в гостях Лубенец Иван с Полиной и брат Ярослав. Ну что, Иван, я повторяю для вас задание. Вспомнить нужно песни, где встречается слово «свадьба». И пропеть его громко на всю нашу большую страну, на нашу всю радиостанцию. Да, давайте. Но я предлагаю начать все-таки петь семье Лубенец. Они как-то уже морально готовы. А вы пока можете еще подготовиться. Себе в группу поддержки
1: хорошо,
0: там позвать.
1: Конечно,
0: хорошо? Итак, начинает
1: давайте,
0: петь у нас кто? Песня со словом «свадьба». Ну, давайте, ребят, решайте.
2: Давайте.
0: Кто первый начинает? Ага, Ярослав подвинул микрофон и своим прекрасным баритоном сейчас нам запоет.
3: Ах, это свадьба, свадьба.

0: Малой земли.
1: А Ярослав с Козырей-то зашел, понимаете? Сразу первое, Магомаев, классик. Да, наш дорогой, песня «Свадьба», которая, конечно, всегда ассоциируется и звучит на наших торжествах свадебных. Молодец, Ярослав. Не подвел, песню пропел нам. Хорошо, вот смотрите, Иван, сейчас у нас был первый ход, а теперь ваш ход. Да?
2: Вот вспоминается как раз песня ансамбля «Альда». Угу. «Казачья свадьба». Сейчас кусочек вот.
1: А давайте, давайте. Нам очень хочется послушать.
2: «Свадьба» именно была.
1: Давайте.
2: Ночь закаты радостно пылают, зажигая звезды у реки. Нынче свадьбу добрую гуляют щедро и раздольно казаки.
1: А ведь правда, казаки умеют свадьбы гулять, да? Да, да. Так вот прям мощно, по три дня, да, чтобы на второй день и на курей пришли, да, и все это вот с таким размахом, и по-соседски, и все это широко. Ой, как я люблю наши станичные сельские свадьбы, это моя огромная любовь. Спасибо, Иван, за эту песню.
3: Спасибо.
1: Ход переходит в семью Лубенец, а ну-ка давай, Полина, своим тонким нежным голоском что-нибудь нам запой уже, конечно. А то сейчас Василий Спиридонов будет петь, а он, знаешь, как поет у нас. Наш звукорежиссер вообще все песни знает. Давай, Полин, давай, смелей. Кусочек буквально, просто спой песню. Где есть... Что там подсказывает Василий?
4: Я только вот этих два слова знаю.
3: Ну вот.
1: Василий, ты в игре? Тоже хочешь приз? Давай, давай. Ага. Ладно, Иван, Полина пока в растерянности, выручай.
3: Давайте.
1: Иначе будет победителем Иван, радиослушатель.
3: Свадебные цветы.
1: Это ты что-то сам придумал, да?
3: Ну да, новый мелодия.
1: Сочинил. Ладно, давайте, уже я вам помогу. Были белее снега свадебные цветы. Мне улыбался ты. Это было как во сне. Так, это мой был ход, это не считается. Спасибо большое. Иван, пока мы с вами побеждаем. Все, давайте, ваш ход. Играем теперь с вами.
2: Давайте. А? Есть такая народная песня.
1: Давай.
2: В церкви стояла карета. Пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты. Невеста всех краше была.
1: Да, Надежда Кадышева пела эту песню. Все гости нарядно одеты. Она такая застольная, красивая, протяжная, немножко грустная. Ну, где-то там всплакнуть хочется, да, ну, как мы любим. Посидели, попели, потанцевали, потом поплакали. Это нормально. Вань, спасибо большое. Этот ход принимается. Теперь, я честно вам признаюсь, тут такой совет идет. Семья Лубенец, значит, совещается, договаривается. Они уже растерялись, поняли, что мы с вами побеждаем. Давайте, давайте, семья, ну-ка, подхватывайте песню.
3: Да, со словом «свадьба», конечно, сложно сейчас вспомнить песни. Вот, но есть прекрасная тоже старая песня.
1: Ну, давайте с атрибутами свадьбы.
3: Да, давай.
1: Будут. Давайте?
3: Давай. Можно просто вот с невестой.
1: Давай.
3: Моя невеста, ты моя невеста, и если честно...
1: Мне с тобою
3: так повезло.
4: Моя невеста, ты моя невеста.
3: Вот еще Полина поет.
1: Да, Полин, хорошо. И если честно, это наяву или сон. Что-то такое,
3: ну,
1: там
3: да.
1: Было, да?
5: Пойдем.
1: Хорошо, современная песенка, очень даже ничего. Слушайте, ну, со словом «невеста» годится. Так, Иван, я вообще за вас, поэтому давайте со свадебными атрибутами. Там у нас кольца, да, всякие могут быть. Помните песню со словом «кольцо», например?
2: Да почему? Можно со словом «свадьба» еще есть.
1: А вот так, видите, Иван вообще-то это рок изобилия, у него много песен в запасе.
2: Да. Есть песня «Чужая свадьба».
1: Ой, да, «Чужая свадьба».
2: Да.
1: Случайный взгляд, распахнутая дверь. Это же Державин пел, Андрюшка. Какая классная песня. Боже, я под нее постоянно реву. Она такая душещипательная, вообще не могу. Ваня, спасибо, отлично. Прям идете ровненько так на победу. Давайте, семья, еще что-нибудь нам исполните-ка.
3: Пум-пум-пум.
1: Давай, Иван. Пум-пум, Полин.
5: Пум-пум-пум.
1: Ярослав, ну что? Я уже разрешила со свадебными атрибутами, помните? Василий Спиридонов подсказывает, он меломан, он у нас знает все песни про свадьбу. Давай, Василий, пой.
5: Нет, обручальные кольца.
1: Давай. Обручальные.

0: Так, берите нас на свадьбу, мы будем с Василием петь вам свадебный репертуар. В общем, что я хочу сказать, Иван? Вот я хочу сказать, что вы молодец, вы справились потрясающе. И мне кажется, прям вот обыграли семью, да? Обыграли. В общем, мы с вами молодцы. Так что поделим подарок пополам. Да, мы за эфиром расскажем, как забрать подарок. Там всегда очень ценные, добрые такие от радио Казак FM сувениры, подарки. Вань, вам приятно, что вы победили, скажите? Алло.
1: Конечно, приятно. Победа всегда приятна.
0: Ваня, нам приятно, когда вы дозваниваетесь, поэтому звоните почаще, пойте побольше. У вас есть жена, Иван?
1: Конечно, есть.
0: Есть, передавайте привет супруге и любви вам и счастья. Очень рады, что вы с нами поиграли. Ну все. Да-да-да, всего вам хорошего, Иван. Ну что ж, проект «Родные» продолжается. Вот так, видите, вам нужно подтянуть знания в песнях-то свадебных.
2: Это точно.
0: Конечно, там вообще еще много было. Я тут себе даже повыписывала еще песни разные. Там у Александра Розенбаума есть песни. А, кстати, «Обручальное кольцо» написано, что Любэ когда-то пела группа. Ну, возможно. А, да, вот хорошие песни звучат.
2: Да.
0: Но я знаю, что вы вдвоем с Полиной подготовили сегодня какую-то песню, которая так или иначе тоже связана, ну, пускай не прямо со свадьбой, но со сватовством, которое потом заканчивается свадьбой. Кстати, скажите, у вас-то сватовство было? Приходили свататься вот к Полине со стороны Ивана? Говорили, хотим эту голубку себе забрать?
2: Ну, такой момент был, но он не был в идеальности, ну, точности по традициям. Я приходил и, конечно, просил руки и сердце Полины у родителей, вот. И, ну, если это можно назвать сватовством, лично для меня, я так считаю, вот, то, конечно, оно было.
0: И родители были не против, сказали, хорошо, мы согласны. А вот момент, когда уже свадьба была, там же какие-то испытания для жениха делают. Обычно подружки этим занимаются, но я знаю, что и близкие родственники тоже. Ярослав, скажи, какие-то испытания проходил Иван перед тем, как отправиться в ЗАГС? Что он делал? Что-то вы ему задавали? Какие-то интересные там задания? Ярослав, жду твой ответ. Если Ярослав не может ответить, то Полина, расскажи, какие задания исполнял Иван?
3: Ваня называл мои лучшие качества.
0: Ну, а какие лучшие качества, Вань, ты назвал у Полины?
2: Задача была в том, чтобы назвать 10 прилагательных, да, которые связаны с моей женой. Вот. Это было очень много слов, конечно же. Красивое, привлекательное, доброе, любимое, самое лучшее. Вот.
0: Самое главное, чтобы ты и сейчас эти слова говорил каждый день.
2: Конечно,
0: знаешь, это задание заключается в том, чтобы жених сказал, а муж потом делает это каждый день. Да, Полин? Так и есть?
3: Да, конечно.
0: Ой, ну слава богу. Так, друзья мои, теперь идем в концертную студию. Поем для всех радиослушателей красивую песню. Она, кстати, одна из моих любимых и очень часто звучит в проекте «Родные». Потому что связано вот с такой романтичной историей, как шел парень, увидел девушку красивую и захотелось ему сделать ей предложение. И вот не мог он пройти мимо окошка, там, где вишня белоснежная цветет, и все-таки сделал предложение, и все пошло как надо. Давайте споем эту песню.

0: Вот так, друзья, если у вас есть сейчас любимый человек рядом с вами, вы думаете так, ну, повстречаться еще или, может быть, уже пора делать предложение, не медлите, делайте предложение, приходите свататься, не забывайте наши традиции, просите руки и сердца у родителей обязательно, доиграйте хорошие добрые свадьбы с караваями, с хлебом с солью, с рушниками, с благословением родительским, чтобы все было чинно, по правилам, благородно, да, обязательно зовите родню, близких, бабушек, дедушек, чтобы все порадовались вашему торжеству. Это вот как-то все равно, да, вот эти традиции, они дают такой хороший толчок, укрепляют семью. Как ты считаешь, Иван?
1: Да, я, конечно, считаю, что традиции на сегодняшний день это вообще самая важная часть свадебного процесса, так сказать, и венчания, и сватовства, потому что как раз-таки эти традиции показывают тебе, например, как конкурс с забиванием гвоздя в доску, показывает, что тебе придется пройти, да, построить дом, посадить дерево, вот, родить ребенка и так далее. Вот. И для меня, конечно, традиции на сегодняшний день это тот самый элемент в жизни, который связывает как раз-таки близких молодых людей и укрепляет их союз.
0: Очень хорошо сказал. Ваша семья обязательно изменится через 5 лет. Полин, как ты думаешь, как она изменится? Какой она станет? Что у вас будет по-другому? Да.
2: Но будет свое жилье, я думаю, ну, считаю, надеюсь.
0: Обязательно, да, заработает Иван.
2: Вот. Угу. Будет еще больше счастья, любви, да, верности.
0: Верности, конечно же. И появятся детки, мы надеемся на это. И желаем вам этого от всей души. Дорогие друзья, это был проект «Родные» на Казак-ФМ. Семья прекрасная, молодая, красивая, Лубенец, Иван, Полина. Также был и брат Полины, Ярослав. Мы вас очень благодарим за то, что вы были с нами. Пойте, радуйте друг друга, любите, целуйтесь. Традиция ваша, да, там по утрам, по вечерам, в общем, постоянно. А мы говорим всем доброго вечера и увидимся уже через...
3: Казак-ФМ. Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, о чем жители республики предупреждают, кому средства на открытие собственного дела выделят и где на пушистых лебедят полюбоваться можно. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Жители и гостей Крыма предупреждают о мошенниках. Злоумышленники начали торговать топливными талонами. Преступники создают каналы в мессенджерах. Там они предлагают купить такие талоны по выгодной цене. При этом аферисты требуют быстро принять решение. Они настаивают на переводе денег и успеть купить, пока предложение не закончилось. В МВД республики призывают игнорировать подобные предложения. 8 севастопольцев получат по 300 тысяч рублей на открытие собственного дела. Будущие предприниматели защитили свои бизнес-планы перед комиссией в кадровом центре «Работа России». В ближайшее время они смогут запустить свои проекты. Для получения государственной поддержки по открытию собственного дела гражданин должен иметь статус безработного, пройти обучение, разработать бизнес-план и защитить его перед комиссией. В Симферопольском парке Гагарина на пруду вылупились 5 лебедят. Пушистые малыши уже плавают рядом с родителями, осваиваются на водоеме и радуют посетителей. Сотрудники парка присматривают за птицами и просят гостей не нарушать покой лебедей, не вмешиваться в естественный ход их жизни и не пытаться кормить или трогать птенцов. Лебедят отлично себя чувствуют, учатся добывать корм и знакомятся с соседями по водоему. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода, местами дожди пройдут. В Симферополе малооблачно с небольшим дождем, плюс 26. В Алуште, Керчи и Ялте тоже зонтики пригодятся. Термометры покажут плюс 24. Ясно, плюс 26 в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. В Севастополе тоже без осадков, термометры покажут плюс 23. Метеопривет отправляется в село Абрикосово Первомайского района. У вас завтра ясно, термометры покажут плюс 27. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи делают свою музыку погромче, чтобы мы сделали свою потише. Это наши соседи, чтобы узнать погоду, заходят на несколько метеосайтов, вместо того, чтобы посмотреть в окно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А кто, по твоему мнению, твой лучший сосед? Наверное, я?
1: Не, Русланчик, не ты, а соседи из 42-й квартиры.
0: Но почему не я, а они?
1: А потому что они дома не живут, а постоянно в командировках. Золотые люди!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Витя, ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
2: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
0: Шутки, прибаутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему кузнечик зеленый, а божья коровка красная?
3: Нина, это не просто так. Цвет помогает многим насекомым маскироваться. Кузнечик зеленый, чтобы хищникам было труднее заметить его в траве. Для них он вкусный и совсем не защищенный. Этот цвет помогает ему уберечь себя и не стать добычей. Представь, если бы он был, например, ярко-желтым или ярко-синим. Так ему было бы очень сложно скрыться от тех, кто хочет его съесть. А зеленый оттенок дает возможность слиться с окружающей средой, с травой.

0: и стать незаметным. А вот божья коровка, в отличие от кузнечика, защищена хорошо. Она невкусная и даже ядовитая. Но молодые птицы, которые никогда не пробовали насекомое, этого не знают и по незнанию пробуют ее склевать. Потом, конечно, об этом очень жалеют. Яркий окрас помогает хищникам запомнить, что эти красные жучки совсем не безобидные и лучше их не трогать.
1: Пап, а может они еще и мычат, эти коровки? Вот так.
0: Нет, Нина, мычат только настоящие коровы. Это их способ защиты. А насекомые страшных звуков не издают, поэтому природа создала им одежку. Благодаря ей кто-то может скрыться на виду, кто-то охотится, а кто-то наоборот, привлечь к себе внимание и предупредить: «Не трожь меня, я опасный».
1: А если я красное платье надену, то тоже опасной стану, как божья коровка?
2: Папа знает. Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

А пока в поле

0: Ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Люба, братцы, 103 FM.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогая, ты прекрасна, как вот эти вот цветы.
2: Да ладно. А я думала, что я прекрасна, как вон то колечко с бриллиантом.
1: Нет, дорогая, ты прекрасна, как вот эти вот цветы.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, кому землю бесплатно предоставят, где мост ремонтируют и какие цветы в Симферополе зацвели. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. В Севастополе разъяснили новые законы о поддержке участников специальной военной операции. Так изменен региональный закон о бесплатном предоставлении земельных участков. Он устанавливает приоритет при получении выплаты взамен участка земли. Это регистрация по месту жительства или месту пребывания в Севастополе. При этом на членов семьи это требование распространяться не будет. В Нижнегорском районе продолжается реконструкция моста через Северокрымский канал на дороге Уютное Зоркино-Чкалово. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проектом предусмотрено укрепление конструкции, замена дорожного покрытия и установка новых ограждений. В настоящее время специалисты занимаются вязкой армокаркасов и монтажом опалубки. В ботаническом саду Симферополя зацвела коллекция пионов, насчитывающая 90 сортов и 3 вида. Коллекции травянистых пионов 19 лет. Цветение продолжается около 5-6 недель, но зависит от погоды. В жару цветки увядают быстрее, а дожди портят декоративность. Живет один цветок от 3 до 5 дней. Самый старый коллекционный сорт – Эдулис Суперба, выведенный в 1824 году при французском королевском дворе. Специалисты продолжают селекцию, но новых зарегистрированных сортов пока нет. На этом пока все. В завершении выпуска – погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе малооблачно с небольшим дождем, плюс 26. В Алуште, Керчи и Ялте тоже зонтики пригодятся. Термометры покажут плюс 24. Ясные плюс 26 в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. В Севастополе тоже без осадков. Термометры покажут плюс 23. Метеопривет отправляется в село Аврора Раздольнинского района. У вас завтра ясно. Термометры покажут плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Кашнай — это таджикский духовой музыкальный инструмент. Переводится как «двойная свирель». Кашнай состоит из двух одинаковых трубок из тростника. Каждый имеет 6 игровых отверстий. В их верхних частях — одинарные язычки. Стволы трубок разукрашены нарезами в форме змеек. Звук кашнай издает очень сильный, резкий, с биением. Исполнитель должен быть невероятно талантлив, с замечательным слухом. Играть на кашнае сложно, и только мастер сможет его подчинить себе и заставить исполнить песню соловья, крик перепела и других птиц. Об одном таджике-музыканте, который исполнял марш на кашнае в сопровождении ударных, писал в 19 веке коллекционер музыкальных инструментов Август Эйхгор. Исполнял он, наигрывая, рассказывая, маршируя и жестикулируя с необычайным жаром, артистическим огнем. Он сам и флейтист, и исполнитель на сурнае, и тамбур-мажор, и виртуоз на кашнае, а также замечательный певец. Одним словом, среднеазиатский музыкальный гений. Исполнитель уникален, как и сам музыкальный инструмент. Его звук удивляет, восхищает, заставляет сердце замирать. Какую бы мелодию ни исполнял музыкант, слушателю она понятна. Ведь это поет кашнай, душа таджикского народа.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кому землю бесплатно предоставят, где мост ремонтируют и какие цветы в Симферополе зацвели. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. В Севастополе разъяснили новые законы о поддержке участников специальной военной операции. Так изменен региональный закон о бесплатном предоставлении земельных участков. Он устанавливает приоритет при получении выплаты взамен участка земли. Это регистрация по месту жительства или месту пребывания в Севастополе. При этом на членов семьи это требование распространяться не будет. В Нижнегорском районе продолжается реконструкция моста через Северокрымский канал на дороге Уютное Зоркино-Чкалово. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проектом предусмотрено укрепление конструкции, замена дорожного покрытия и установка новых ограждений. В настоящее время специалисты занимаются вязкой армокаркасов и монтажом опалубки. В ботаническом саду Симферополя зацвела коллекция пионов, насчитывающая 90 сортов и 3 вида. Коллекции травянистых пионов 19 лет. Цветение продолжается около 5-6 недель, но зависит от погоды. В жару цветки увядают быстрее, а дожди портят декоративность. Живет один цветок от 3 до 5 дней. Самый старый коллекционный сорт – Эдурис суперба, выведенный в 1824 году при французском королевском дворе. Специалисты продолжают селекцию, но новых зарегистрированных сортов пока нет. На этом пока все. В завершении выпуска – погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе малооблачно с небольшим дождем, плюс 26. В Алуште, Керчи и Ялте тоже зонтики пригодятся. Термометры покажут плюс 24. Ясные плюс 26 в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. В Севастополе тоже без осадков. Термометры покажут плюс 23. Метеопривет отправляется в село Аврора Раздольнинского района. У вас завтра ясно. Термометры покажут плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Вовине Двиге из станицы Привольной.
1: Я люблю Казак FM, он мне сильно нравится. Как услышу поздравления, сразу лучшее настроение.
0: Реклама на Казак FM.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

Здравствуйте. В Краснодаре ливень и ветер. Друзья, это Варенички, вечерний выпуск, плюс 7-928-401-2020. И звоните, и в МАКС пишите, и на вареник@казак.фм. Можете написать ваше сообщение до конца этого часа. Мы вместе. Меня зовут Виктория Никитюк. На календаре 10 июня, и из сегодняшних праздников я бы отметила такой очень милый Всемирный день мороженого. Любите мороженое? Значит, это ваш праздник. Поздравляем. И по народному календарю Никита Гусятник, а значит, Никита сегодня именинники. От души поздравляем вас с именинами Никиты. Ждем сообщений и звонков в ваш адрес. Друзья, хорошего вечера. Еще раз громко скажу всем добрый вечер. Плюс 7-928-401-2020. Дозванивайтесь. Сегодня день рождения у заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей, председателя экспертной комиссии Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, казачьего генерала Николая Александровича Долуды. Николай Александрович, вы истинный патриот и защитник Родины. Именно вы внесли огромный вклад в становление и развитие кубанского казачества, будучи атаманом кубанского казачьего войска и вице-губернатором Краснодарского края. Вы неизменно продолжаете поддерживать кубанское и российское казачество в целом и передавать ваш бесценный опыт молодому поколению. Ваша любовь к Кубани и Родине безоговорочно доказана делом и подвигом. Николай Александрович, искренне поздравляю вас, коллектив радиостанции «Казак-ФМ» выражает огромное уважение и признательность вам, как нашему доброму другу. Много раз мы встречались с вами, всем нашим коллективом в стенах радиостанции, и эти встречи просто незабываемы. Сколько ваших жизненных историй и случаев из жизни казаков вы рассказали нам. Мы часами беседовали о прошлом, настоящем и будущем Кубани, о ее красивейших местах. Все это навсегда останется в памяти каждого из нас, и, если честно, Николай Александрович, мы скучаем. Ждем в гости и всегда будем рады встрече с вами. Уважаемый, дорогой наш Николай Александрович, от всего сердца желаем вам и вашим близким мирного неба над головой, крепчайшего здоровья, долгих-долгих счастливых лет и сил для дальнейшей плодотворной работы на благо России и российского казачества. Пусть самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, непременно воплотятся в жизнь. С днем рождения! Мы знаем, ваша любимая песня «Ах, судьба, моя судьба». Для вас этот музыкальный подарок от нас, радиостанции «Казак-ФМ».

0: Казак-ФМ.
1: Продолжаются варенички на Казак-ФМ. Доброго вечера, хорошего настроения, замечательного самочувствия вам желает радиостанция Казак-ФМ. Плюс 7-928-401-2020. Наш телефон, пишите в МАКС, пишите на вареник @казак.фм. Омск и Ярославль с нами. Читаю ваше сообщение. Кристина Филимонова пишет: «Привет, дорогой Казак-ФМ». Привет, Кристина. Передаю всем привет, а отдельный привет маме и мужу Грише. Всем хорошего, теплого вечера. Замечательно. Так, далее читаю. Рома из Омска. Добрый вечер, любимая радиостанция. Спасибо за комплименты. Привет всему эскадрону. К сожалению, не всегда могу писать. И со связью не все хорошо. Всех с праздником. Я тоже очень люблю мороженое. Могу есть его, пока не заболею. Нет, Роман, вы уж себя берегите, пожалуйста. Добрый вечер. Слушаем. Слушатели все. Серега, мне, Светику Сакуре, в Бжедуховскую, от Русика из Ярославля привет. Приехал с работы и сел слушать свое любимое радио Казак-ФМ. Это замечательно. Дорогие друзья Казак-ФМ, мои милые друзья, с днем друзей, пишет нам Татьяна Зуева-Чупринина.

0: Варенички на Казак ФМ.
1: Продолжаются варенички на Казак ФМ. И ливень в Краснодаре продолжается. Наталья из Краснодара, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Крепчайшего здоровья тебе.
1: Спасибо.
2: Ну, во-первых, поздравляю с нашим праздником. День России будет в пятницу. Поздравляю с днем рождения. Николай Александрович, крепчайшего здоровья и поклона за все. И даю привет всем моим друзьям, мне фанатики, и всем, кто меня знает. Всем привет.
1: Ой, Наташка, из какого же бункера вы звоните нам? Ну, правда, не могу по-другому сказать, но прям так заглушается. Поняла, что Николай Александрович от души с пожеланиями всего доброго поздравила с уважением, с огромным. Диме привет передала, Нине Афанасьевне, всем друзьям. Николай Басков песней «Туманы» продолжает программу. Друзья, связь есть, дозваниваются и даже, видите, через песню перепрыгиваю. Поэтому звоните, пожалуйста, добросовестно. +7 928 401 2020. Звоните прямо сейчас. Пишите в Макс, где за пределами Краснодарского края вы слышите нас, слышите меня, Виктория Никитюк. Перекликнемся, обязательно помашем ручкой из Краснодара. Вам передадим привет.

0: 92 FM в Краснодаре. Включай. Казак-ФМ.
1: Друзья, мы, ведущие, всегда вам говорим, не переживайте, если не зачитывается сразу ваше сообщение. Значит, мы ждем, когда тот, кто дозвонился, подходящую песню и под ваше сообщение закажет. Или, если будет недозвонившийся вариант, звоните. Плюс 7-928-401-2020. Пишите в МАКС, запишите с сайта Казак-ФМ, находите форму для заполнения в вареничке. Обязательно все зачитаем. Звонок раздался из Хадыженска. Татьяна Филипповна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Слушай.
2: Завтра 11 июня. В 1971 году мы закончили 8 классов. У нас была школа восьмилетка. Классный руководитель у нас была Хворостянская Рыса Федоровна. Мы были 8-й Б класс. Хочу передать большой привет своим бывшим одноклассникам. Это Галя Ситникова в Москве живет. Галя Данилова здесь, в Хадыженске. Витя Шарапатов, Юра Волков. Ну и все, кто нас помнит, большой привет. 55 лет нашего выпуска. И будьте добры, поставьте песню.
1: Да. Наталья Филипповна, я, знаете, почему бы засмеялась? Моим бывшим одноклассником. И не бывает бывших. Так же, как коллег не бывает бывших. И, конечно же, не бывает бывших одноклассников. Они навсегда останутся с вами и будут вашими, в вашем сердце. И будут вашими одноклассниками, потому что они ваши одноклассники. Я передаю всем привет. 55-летие со дня последнего школьного звонка вспомнила Татьяна Филипповна. Филипповна, всем вам счастья, крепкого здоровья и почаще встречаться.

0: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Мошенники! Мошенники! На Казак-ФМ!
2: К вашим сообщениям, а значит, к вашим поздравлениям. Наталья Филипповна Панфилова. Знаете ли вы, что с днем рождения, со всей любовью, нежностью, с большим уважением поздравляют вас сегодня любимые дочери и внуки в нашей программе. Они пишут: мама, бабулечка, поздравляем с днем рождения. Мы тебя очень-очень любим. От семьи Папановых, Николенко и Сергуниных. Поздравляем. Передаем привет вам, дорогая именинница от радиостанции «Казак». КФМ Наталья Филипповна. Так, Сергей Александрович пишет: здравствуйте, Казак ФМ, вы лучшая радиостанция. Ой, спасибо. Передаю привет в поселок Садовый Славянского района Зиннер Мирославе от Сашка. Сашок, дозванивайтесь, поставим песню. Сегодня хочу поздравить своих любимых кумовьев Сергея и Марину Зубковых с выпуском дочери из детского сада в первый класс. Сразу же Дашенька в первый класс. Хочу пожелать сил, терпения, крепкого здоровья Дашеньке, легкой учебы и добрых и верных друзей. Дашенька, вы же умница. Все будет хорошо. Так, Виктория из Пятигорска, помню вас. У меня завтра день рождения. Так, Виктория, ну, во-первых, с наступающим вас поздравим. Солнышко в душе, на сердце хорошей погоды. Поздравляем с наступающим. Галина Матвеевна из Майкопа, здравствуйте.
3: Добрый вечер, дорогой казачок. Добрый день, наши дорогие радиослушатели. Наша дорогая Виктория Валерьевна, наша любимейшая Вика.
2: Спасибо.
3: Я хочу поздравить сегодня всех с наступающим праздником Днем России. И всем пожелать здоровья, всего доброго, хорошего в жизни. Только солнечных дней в году и только добрых, хороших новостей. Большой привет я хочу передать Татьяне Ивановне Ломбарской. Большой привет Светлане Веточке Сакуре. Я все слышала привет от Светланки. Спасибо большое. И хочу передать привет ребятам и девчатам на СВО и их близким. Все будет хорошо. Мы все верим. Все будет хорошо. И я еще очень люблю песни о России. И вот сегодня хочу сейчас послушать эту песню.
2: Да. Галина Матвеевна красивейшая из песен. Она и романтичная, и патриотичная. И просто за душу берет даже одной мелодии. Если бы не было слов, я уверена, что мы бы почувствовали, что эта песня про нашу с вами Россию. Как упоительны в России вечера. Продолжает программу.

0: Казак ФМ.
1: Продолжается программа, вернее, прямо твердыми шагами идет к завершению, друзья. Перекликнулись Ставрополь, Омск и Ярославль. А как нам вчера написали Оренбург, да? Если мы не пишем, это не значит, что мы не слышим. Оренбург, ну тогда вам огромный привет, так же, как и в Литву Анатолию. Валентина из поселка Ахтарский, Приморско-Ахтарского района. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Казак ФМ. Мы поздравляем своей большой семьей. Свою внучку, ей было 30 мая день рождения, юбилей. А сегодня юбилей у ее мужа Макарова Василия. И сегодня совместно день свадьбы, 9 лет, как они вместе.
1: Все вместе.
2: Мы хотим пожелать здоровья, счастья, успехов во всем. Всего самого наилучшего.
1: Пара сложилась, вы самые лучшие. Ну и давайте послушаем, подмигиваю вам. Руки вверх, лучший парень. Сегодня для вас лучшая пара.

0: на Казак ФМ.
1: С юбилейным 35-м днем рождения сегодня поздравляют любимую жену, мамочку, дочь и сестричку Оксану Олеговну Кучер из Павловской. Дорогая, поздравляем. Наша любимая жена и мама, ты наша опора, наша радость, наше вдохновение. Твои мудрость, доброта и нежность всегда согревали нас и делали нашу жизнь ярче и счастливее. Крепкого тебе здоровья, исполнения всех заветных мечтаний и новых свершений. Пусть каждый день приносит радость, улыбки и приятные сюрпризы. Оставайся такой же прекрасной, какой ты всегда была, любящей, заботливой и счастливой. С любовью и самыми теплыми объятиями к тебе. Твой муж Владимир, дочери Екатерина и Даша, родители, сестры Яна и Оля, их семьи, все родные Среднего Чулбаса, Павловской и Краснодара. Оксана Олеговна, поздравляем. Вижу, долетают ваши сообщения. Поздравляем с нефритовой свадьбой сестру и зятя Эдуарда и Елену Яценко. Желаем всего, чего желаете. И крепкого здоровья. Я вас люблю. Валентина Агарзаева в последний вагончик. Прыг и успела. Молодец. Поздравляем. Эдуард и Елена, кричим вам горько и желаем бесконечного счастья и огромной-преогромной, тоже бесконечной любви. Роман из Оренбурга дозвонился, очень приятно. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Я хочу всем нашим оренбургским, кто слушает «Казачок», сейчас привет передать. Вот, мы множимся.
1: Это замечательно. Говорят, завтра что... будем ждать вам привета от них.
2: Ага. Еще хочу передать привет моей исторической родине малой. Это Николаевич, Воронежская область. Вот. И Роман Николаевич, привет.
1: Хорошо. Роман Николаевич, привет. Роман из Оренбурга, привет. Мой адрес — Советский Союз. Будем слушать. Таков подарок от Романа из Оренбурга. Может, еще один человек дозвонится. Буду ждать звонка. Звоните прямо сейчас.

0: Казак ФМ.
1: Ну, друзья, Мордовия на связи, не могу отказать. Приветствую Владимира. Владимир, добрый вечер.
2: Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые радиослушатели. Хочу передать всем привет, кто слушает сейчас радио «Казак ФМ». И тут недавно была песня о России. И вот хотелось бы новую песню, посвященную России, певицы Анны Волковой.
1: Ой, спасибо, Владимир. Мордовия, привет вам из Краснодара от радио «Казак ФМ». Анна Волкова, посвящаю моей России. Слушаем. Я, Виктория Никитюк, прощаюсь. До завтра. Услышимся. Пока.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, кому землю бесплатно предоставят, где мост ремонтируют и какие цветы в Симферополе зацвели. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. В Севастополе разъяснили новые законы о поддержке участников специальной военной операции. Так изменен региональный закон о бесплатном предоставлении земельных участков. Он устанавливает приоритет при получении выплаты взамен участка земли. Это регистрация по месту жительства или месту пребывания в Севастополе. При этом на членов семьи это требование распространяться не будет. В Нижнегорском районе продолжается реконструкция моста через Северокрымский канал на дороге Уютное Зоркино-Чкалово. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проектом предусмотрено укрепление конструкции, замена дорожного покрытия и установка новых ограждений. В настоящее время специалисты занимаются вязкой армокаркасов и монтажом опалубки. В ботаническом саду Симферополя зацвела коллекция пионов, насчитывающая 90 сортов и 3 вида. Коллекции травянистых пионов 19 лет. Цветение продолжается около 5-6 недель, но зависит от погоды. В жару цветки увядают быстрее, а дожди портят декоративность. Живет один цветок от 3 до 5 дней. Самый старый коллекционный сорт – Эдулис суперба, выведенный в 1824 году при французском королевском дворе. Специалисты продолжают селекцию, но новых зарегистрированных сортов пока нет. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе малооблачно с небольшим дождем. Плюс 26. В Алуште, Керчи и Ялте тоже зонтики пригодятся. Термометры покажут плюс 24. Ясные плюс 26 в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. В Севастополе тоже без осадков. Термометры покажут плюс 23. Метеопривет отправляется в село Аврора Раздольнинского района. У вас завтра ясно. Термометры покажут плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время. Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
1: Русская народная сказка «У страха глаза велики». Жили-были бабушка-старушка, внучка-хохотушка, курочка-клохтушка и мышка-нарушка. Каждый день ходили они за водой. У бабушки были ведра большие, у внучки поменьше. У курочки с огурчик, а у мышки с наперсточек. Бабушка брала воду из колодца, внучка из колоды, курочка из лужицы, а мышка из следа от поросячьего копытца. Вот раз наши водоносы пошли за водой. Воды набрали, идут домой через огород. А в огороде яблонька росла, на ней яблоки висели. А под яблонькой зайка сидел. Налетел на яблоньку ветерок, яблоньку качнул, яблочко хлоп и зайке в лоб. Прыгнул зайка, да прямо нашим водоносом под ноги. Испугались они, ведра побросали и домой бежать. Бабушка на лавку упала, внучка за бабку спряталась, курочка на печку взлетела, а мышка под печку схоронилась. Бабка охает:
2: «Ох, медведище меня чуть не задавил!»
1: Внучка плачет:
2: «Бабушка, волк-то какой страшный, на меня доскочил!»
1: Курочка на плече кудахчет: а мышка из-под печки пищит:
2: «Котища-то какой усатый!
1: А зайка тем временем в лес прибежал, под кустик лег и думает:
2: «Вот страсти-то! Четыре охотника за мной гнались, все с собаками, как только меня ноги унесли!»
1: Верно говорят люди, у страха глаза велики. Чего нет, и то видят. Вот и сказке конец. Спокойной тебе ночи, малыш.
3: Ой.

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина. Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ «Сказочное время».
1: Азербайджанская народная сказка «Мышонок и кот». Жили-были мышонок и кот. Однажды высунулся мышонок из норы и говорит коту:
2: «Давай станем с тобой братьями».
3: «Не выйдет из тебя брата».
2: «Почему?»
1: – удивился мышонок. Кот объяснил, что мышонок трус, вор и вредитель, поэтому не годится ему, коту, в братья.
2: «Ты прав, я трусоват немного, но не вор и не вредитель».
1: Кот улыбнулся и спрашивает:
3: «А не ты ли прогрызаешь мешки и таскаешь муку и зерно?»
2: «А ты, братец-кот, что же ничего не ешь? Воздухом питаешься?»

0: Однажды мышонок предложил коту:
1: «Братец кот, на дворе осень, погода стоит хорошая, еды вокруг много. А скоро наступит зима, все покроется снегом, жить станет трудно. Давай запасемся на зиму провиантом».
2: «Давай».
1: «Знаешь, меня прихлопнут, если я возьмусь за это дело. Лучше, если ты станешь ходить по домам. Увидишь, где масло сбивают, помяукаешь там, дадут тебе кусочек масла. Так и соберется запас на зиму».
0: Кот согласился и с этим. Собрал он много масла. Нашли мышонок и кот глиняный горшок. Положили туда масло, отнесли в сад и закопали под деревом. Прошло некоторое время, зима уже была на носу. Не вытерпел мышонок, обманул кота.
1: «Братец кот, сегодня имя дают моему двоюродному брату. Меня пригласили в гости. Разреши мне пойти?»
2: «Иди, но возвращайся быстрее».
0: Попрощался мышонок с котом и вышел из дому. Направился мышонок прямиком к тайнику. Разгреб землю, поел немного масла, снова забросал яму землей и вернулся домой, как ни в чем не бывало.
2: «И как же назвали двоюродного брата?»
0: – спросил кот.
1: «Немножечкой!»
0: – ответил мышонок.
2: «Пусть будет счастлив. Красивое имя. Но что оно означает?»
1: «Братец кот, мне самому еще непонятно значение этого имени. Вот скоро будут давать имена двум другим моим двоюродным братьям. Тогда я тебе и объясню значение всех имен».
0: Прошло несколько дней. Мышонку снова захотелось поесть масло.
1: «Братец кот, сегодня меня пригласили к другому двоюродному брату. Не могу не пойти, родственники обидятся. Разреши?»
0: Разрешил кот мышонку пойти и на этот раз. Мышонок резво побежал к заветному дереву, откопал горшочек, отъел масло до половины горшка, снова закопал его и вернулся домой.
2: «И как назвали двоюродного брата?»
0: – спросил кот.
1: «Половинушка!»
2: «Странные имена дают твои родственники.
0: Прошло еще несколько дней. Видит мышонок, что на улице становится морозно. Скоро снег пойдет, заметет все вокруг. Не сможет он тогда найти горшка.
1: «Братец кот, отпусти меня к третьему моему двоюродному брату. Нельзя обижать родственников. Разреши пойти в последний раз», —
0: просит мышонок.
2: «Братец мышонок, я не имею ничего против. Иди, только возвращайся поскорее. Скучно одному дома».
0: Мышонок побежал к дереву, выкопал горшок, съел все масло и закопал пустой горшок. Вернулся домой, спросил кот, как назвали новорожденного на этот раз.
1: «Додонышкой!»
0: Удивился кот и улыбнулся.
1: «Чему ты улыбаешься, братец кот? Не нравится тебе имя?»
2: «Знаю я, что все имена имеют смысл. Но смысла этих имен я не могу понять».
1: «Поймешь, когда заглянешь в горшок».
2: «Что ты болтаешь, мышонок? При чем тут горшок?»
0: И вспомнил кот о запасе масла.
2: «Братец мышонок, хорошо, что ты мне напомнил о горшке. Ведь у нас же целый горшок масла припрятан. Пойдем поглядим, как оно там».
1: «Ой, что-то я устал с дороги, братец кот. Завтра наведаемся».
0: Согласился кот. Легли они спать, а утром кот говорит:
2: «Ну, вставай, вставай.

0: Пойдем поглядим, как наше масло, братец мышонок.
1: Хотел мышонок и на этот раз отговориться, но кот настоял на своем. Пошли они к дереву, откопали горшок, а он пустой.
0: Ах ты, хитрец! Это ты съел масло!
1: Рассердился кот.
2: Нет, это ты!
0: Нет, это ты съел!
2: Это ты! Нет, нет, это ты!
0: Как я мог съесть столько масла?
2: Сперва немножечко, потом до половины, а затем до дна!
1: Тут кот все понял.
0: Мне эти слова знакомы. Вот как ты ходил к двоюродным братьям. Ты съел масло, а я съем тебя.
2: Но ведь мы друзья, братец кот. Друзей не едят.
1: Кот бросился на мышонка и проглотил его. Вот так и проучил воровитого мышонка старый кот. А тебе, малыш, пора ложиться в свою кроватку и засыпать. Добрых тебе снов!

же поют земляки. Эх, знай наших. Казак FM. Казак FM.

0: Зак ФМ. Эх, братцы!
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Остановил полицейский блондинку. Ну, та притормаживает, он ей в окошко наклоняется и говорит: «Барышня, будьте добры, документики ваши покажите». Она говорит: «Ой, мужчина, знаете что? Наведите уже порядок в своей этой ГИБДД. Ну, невозможно просто какой-то. Вот вчера ваши коллеги у меня права отобрали, а вы сегодня хотите, чтобы я вам их показывала. Ну куда это годится?»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак-ФМ. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь. Люба, казаки!

сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет

0: почему не зовешь?
1: Люба, братцы, 107.3 FM в белой линии.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня по.

0: Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Казак

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: Когда душа поет.
1: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак FM». Yeah.

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших. Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.